0: один. Но в одиночестве он все еще оставался номером первым. Присутствие других все время напоминало бы о том, каким жалким образом изменилось его положение. В одиночестве его гордость не страдала, его эго оставалось нетронутым. Долгие дни, крики Мэриджи, несмолкающий шелест прибоя, призрачно неуловимые движения берунов среди деревьев, их хриплые пронзительные голоса, барабаны. Звуки все время одни и те же. Но возможно, что их отсутствие было бы много хуже. Порой все же оно наступало, безмолвие, когда по ночам он вышагивал по побережью. Тогда его заполняли другие звуки, гораздо более громкие. Рев ракеты реактивных самолетов над Нью-Альбукерке, его столицей, в последние дни перед побегом. Звуки разрывов, бомб и крики, и кровь, и охрипшие голоса обессилевших генералов. В те дни волны ненависти завоеванных народов захлестывали его страну, словно волны бушующего моря, распадающиеся под их напором утес. Даже находясь далеко от линии фронта, можно было чувствовать эту ненависть, эту жажду мщения, как нечто осязаемое, сгущающееся в воздухе, так что становилось трудно дышать, а говорить и вовсе невозможно. Космические корабли, самолеты, ракеты, эти проклятые ракеты, с каждым днем и каждой ночью их становилось все больше и больше, и из каждых 10 сбить удавалось всего одну. Ракеты адским дождем сыпались с неба, неся разрушение, хаос и убивая всякую надежду. В какой-то момент во время своих прогулок он понял, что слышит голос. Этот голос выкрикивал брань, истекал ненавистью, прославлял стальную мощь его планеты и будущую судьбу человечества. Это был его собственный голос. И когда он звучал, нескончаемое шуршание волн прибоя стихало. Он кричал на берунов, и они смолкали. А иногда он смеялся, и Мэриджи смеялись в ответ. Временами венерианские деревья причудливой формы тоже разговаривали друг с другом, но их голос был очень тих. Смиренные создания эти деревья. Из них получились бы прекрасные подданные. Время от времени в голове у него возникали фантастические идеи. Раса деревьев, никогда ни с кем не скрещивающихся. Чистая раса, способная выдержать что угодно. В один прекрасный день деревья... Ах, это просто мечты. Фантазии. Мериджи и Кифы, вот кто по-настоящему реален. Некоторые из них странно докучали ему. Один Мериджи постоянно выкрикивал: «Все кончено!» Мистер Смит неоднократно пытался застрелить его из игольного пистолета, но тому всегда удавалось уцелеть. Иногда Мэриджи не считал даже нужным улетать. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Все кончено! Он решил не тратить больше игл впустую и попытался задушить птицу голыми руками. После тысячной попытки ему удалось поймать и убить Мэриджи. Он чувствовал на руках теплую кровь. В воздухе летали перья. Однако надежда, что на этом все закончится, не оправдалась. Теперь, наверное, с дюжину Мэриджи вопили, что все кончено. Может, их вообще-то было бы не больше дюжины? Что ему оставалось? Угрожающе потрясать кулаками и швырять камни. Кифы, венерианский эквивалент земных муравьев, воровали у него еду. Однако проблема состояла не в том, тут было полно еды. В лачуге имелся целый склад, предназначенный для пополнения запасов на космических кораблях, до сих пор не задействованный. Кифы не могли прогрызть консервную банку, но после того, как он открывал ее, они доедали все, что не съедалось сразу. Это не имело значения. Тут было огромное количество консервных банок. В крайнем случае, под боком имелся неиссякаемый источник свежих фруктов – джунгли. Плоды можно было рвать круглый год. Здесь царило вечное лето, и единственные изменения в погоде приносил сезон дождей. Скифы поддерживали в нем ощущение цели, помогали оставаться в здравом уме. Ничтожные, но вполне материальные объекты ненависти. Поначалу это была даже не ненависть, обычное раздражение. Он убивал их только когда они подворачивались под руку. Однако они всегда возвращались. Куда ни глянь, везде кифы. В кладовке, куда бы он ни переносил ее. Он поставил ножки койки в банке с бензином, но кифы все равно залезали на койку. Возможно, падали с потолка, хотя собственными глазами он этого никогда не видел. Они мешали ему спать. Он чувствовал, как они бегают по нему даже после того, как он целый час облучал койку светом карбидной лампы. Кифы суетились, щекоча его крошечными лапками и не давая уснуть. Ненависть к ним росла. И чем тягостнее тянулась ночь, тем переносимее становился день, наполняясь все большим смыслом. Устроить кифам настоящий погром – вот что ему было нужно. Он отыскивал их норы, терпеливо следя за кифом, тащившим кусочек пищи, поливал бензином нору и землю вокруг, с удовлетворением представляя себе, как они там корчатся от боли. Он начал настоящую охоту на кифов, всячески преследовал их, втаптывал в землю. Он, наверное, убил миллионы этих тварей. Но меньше от этого их не становилось. Складывалось впечатление, будто все его усилия не приводили к сколько-нибудь заметному уменьшению количества насекомых. Прямо как марсиане. Но в отличие от марсиан, кифы не отвечали ударами на удар. Они сопротивлялись пассивно, размножаясь с бешеной скоростью. И место убитых миллионов занимали вновь народившиеся миллиарды. Отдельного кифа можно было убить, и этот процесс вызывал у мистера Смита чувство удовлетворения. Однако он понимал, что борьба бесполезна, разве что она доставляет ему удовольствие и дает ощущение цели. Иногда это удовольствие почти растворялось в тени тщетности всех усилий, и он начинал грезить о механических способах их уничтожения. Он внимательно прочитал все, что было в его маленькой библиотеке о кифах. Они оказались поразительно похожи на земных муравьев. Настолько, что существовала даже теория об их родстве. Однако его интересовало другое. Как можно их убить всех скопом? Выяснилось, что раз в год они ведут себя в точности, как земные муравьи. Ненадолго выходят из своих нор и движутся, словно единая армия, жадно пожирая все, что попадается на пути. Читая об этом, он облизывал губы. Не исключено, что именно здесь кроется возможность уничтожить их. Уничтожить, уничтожить! Мистер Смит почти позабыл о людях, о Солнечной системе и обо всем случившемся. Тут совсем новый мир. Перед же не в счет. У них нет порядка, нет системы. Вот кифы! Сквозь всю его ненависть медленно просачивалось завистливое восхищение. Вот подлинно тоталитарная система. Кифы на практике осуществляли то, к чему он призывал несравненно более могущественную расу. Осуществляли с такой полнотой, которая оказалась за пределами человеческого понимания. Полное подчинение личности государству. Не знающая границ безжалостность истинных завоевателей, самоотверженная храбрость настоящих солдат. Однако они забирались в его постель, в его одежду, в его пищу. И это невыносимое щекотание лапок. Ночами он ходил по берегу, и эти ночи были самыми шумными. Высоко на фоне залитого лунным светом неба с воем летали реактивные самолеты, и их тени скользили по темной морской воде. Самолеты, ракеты, они опустошали его города, превращая его железные дороги в искореженные стальные плети, сбрасывали водородные бомбы на его наиболее жизненно важные заводы. Потрясая кулаками, он выкрикивал в небо проклятие. А когда он умолкал, то слышал голоса. Голос Конрада звучал в его ушах, как в тот день, когда Конрад с побелевшим лицом вбежал во дворец, забыв отсалютовать. «Номер первый! Прорыв в Денвере! Торонто и Монтерей в опасности! И в другом полушарии!» Его голос перешел в хрип. «Проклятые марсиане и предатели с Луны захватили Аргентину! Приземлились рядом с Нью-Петербургом! Это мятеж! Все кончено!» Голоса кричали: «Хайль номер первый! Хайль номер первый!» Целый потоп истерически визжащих голосов. «Хайль номер первый! Хайль!» Один голос звучал громче, выше, яростнее всех прочих. Он проигрывал в уме собственные речи, хорошо просчитанные и все равно напоенные вдохновением. Голоса поющих детей. «Тебе он номер первый!» Остальных слов он не помнил, но они были прекрасны. Это происходило на встрече в средней школе в Нью-Лос-Анджелесе. Как странно, что он так хорошо помнил все интонации собственного голоса и восхищение, сияющее в глазах детей. Всего лишь дети, они страстно желали убивать и быть убитыми за него, подтверждая тот факт, что единственное лекарство, требующееся больной расе, это лидер, за которым можно идти.
1: «Все кончено!»
0: Внезапно чудовищный корабль устремился вниз, и мистер Смит отчетливо понял, какую прекрасную цель он собой представляет на фоне залитого лунным светом белого побережья.
2: «Наверняка они видят его!»
0: Всхлипывая от страха, он бросился в джунгли в поисках укрытия, а крещендо мотора все возрастало.
2: «Скорее туда, под защитную тень гигантских деревьев, под покров темноты!»
0: Он споткнулся и упал. Вскочил и побежал снова. Постепенно глаза привыкли к тусклому лунному свету, просачивающемуся в прорехи между листьями над головой. Что-то там шевелилось среди ветвей. Шорох и голоса в ночи. Голоса здесь, голоса везде.
2: Шепот и крики боли.
0: Да, он показал им, что значит боль. И теперь их измученные голоса не отставали от него, когда он бежал среди деревьев по колено во влажной траве. Ночь сделалась страшно шумной. Красный шум, почти физически ощутимый грохот, который он не только видел и слышал, он его чувствовал. А потом дыхание стало с хрипом вырываться из горла, и единственным звуком в ночи остался глухой, мощный стук биения его сердца. А может, это билось сердце самой ночи. Бежать он больше не мог. Обхватив дрожащими руками ствол дерева, чтобы не упасть, он прижался лицом к коре, ощущая ее безликую грубость. Ветра не было, но дерево покачивалось туда, обратно, и он вместе с ним. Потом, совершенно неожиданно, как будто повернули выключатель, шум стих. Наступила полная тишина, и у него, наконец, хватило сил оторваться от дерева, снова выпрямиться и оглянуться по сторонам, пытаясь понять, где он. Одно дерево было похоже на другое, и на мгновение мелькнула мысль остаться тут до рассвета, но потом он вспомнил, что направление можно определить по звуку прибоя. Он сосредоточился и услышал его. Слабый, далекий. И другой звук. Его он прежде не слышал, тоже слабый, но исходящий откуда-то справа и, кажется, с близкого расстояния. Он перевел взгляд в ту сторону и увидел небольшую поляну между деревьями. Трава на ней ходила странными волнами в лунном свете. Двигалась, хотя ветра не было. И если проследить взглядом, то можно было заметить линию, дальше которой трава становилась все реже и исчезала вовсе. И этот звук, похожий на шум прибоя, но непрерывный. Больше похожий на шуршание сухих листьев, вот только сухих листьев здесь не было. Мистер Смит сделал шаг в сторону звука и посмотрел вниз. Трава клонилась к земле, падала и исчезала прямо у него на глазах. А по краю этого опустошения катилось бурое море кифов. Ряд за рядом, шеренга за шеренгой, они без устали методично маршировали вперед. Миллиарды кифов. Целая армия кифов проедала себе дорогу сквозь ночь. Словно зачарованный, он смотрел на них. Опасность ему не угрожала, двигались они медленно. Шаг за шагом он отступал, держась вне пределов досягаемости передовой шеренги. Звук. Ну, конечно, это они жуют. Теперь он хорошо видел край колонны. Ровный и аккуратный край. Здесь была дисциплина. По краю двигались особи крупные, в центре мелкие. Он снова отступил, а потом совершенно неожиданно его тело в нескольких местах обожгло огнем. Авангард. Высланный вперед теми, кто пожирал траву. Ботинки были коричневыми от кифов. Вскрикнув от боли, он развернулся и побежал, хлопая руками по укушенным, зудящим местам. Врезался головой в дерево, сильно ободрал лицо, и ночь вспыхнула красным от боли и выстрелов. Но он продолжал бежать, почти ничего не видя перед собой, шатаясь, протискиваясь между деревьями и в клочья разрывая одежду. «Боль! Какая боль!» Уши рвал душераздирающий вопль, звук его собственного голоса. Не в силах больше бежать, он пополз. На практически обнаженном теле держались всего несколько кифов. Он сумел значительно оторваться от наступающей армии. Но жгучий страх и воспоминания о непереносимой боли гнали его вперед. Ободрав колени, утратив возможность ползти, он заставил себя снова встать и, пошатываясь, побрел дальше, цепляясь за деревья и толкая себя от одного к другому. Падая, поднимаясь и снова падая. Горло соднило от проклятий, которые он выкрикивал. Ветки и грубые кора деревьев рвали плоть. В эфире «Радиоэнергия. Модель для сборки». Окончание рассказа Фредерика Брауна «Счастливый конец» вы услышите через пару минут.

0: В эфире «Радио Энергия», по-прежнему «Модель для сборки». В этой части нашего эфира окончание рассказа «Счастливый конец» Фредерика Брауна. Перед самым рассветом в деревню вошел человек, землянин. Он еле держался на ногах и был совершенно гол. Взгляд его тусклых глаз бегал по сторонам, но, похоже, человек ничего не видел и не понимал. Женщины и дети разбегались перед ним, даже мужчины отступали. Он стоял, покачиваясь, и туземцы недоверчиво распахнули глаза, разглядев, в каком виде у человека тело и какой мрак у него в глазах. Пришелец не выказывал признаков враждебности, и они, эти венерианские гуманоиды, подошли ближе, окружили его со всех сторон, недоуменно переговариваясь. Кто-то бросился за вождем и его сыном, которые знали все. Обезумевший голый человек разлепил губы, словно собираясь заговорить, но вместо этого повалился на землю. Так падают мертвые. Однако, когда его перевернули, стало видно, что грудь еле заметно вздымается и опадает. И потом пришли Алва, старый вождь, и Нрана, его сын. Алва взволнованным голосом отдал несколько приказаний. Двое мужчин отнесли мистера Смита в хижину предводителя племени, и над землянином захлопотали жены вождя и его сына. Они натерли его целительной мазью. Прошло несколько дней и ночей, а он все лежал, не двигаясь, не говоря и даже не открывая глаз. Все гадали, умер он или жив. Потом он открыл глаза и заговорил, хотя никто не понял ни слова. Пришел Нрана, единственный из всех, кто понимал язык землян и даже говорил на нем. Прежде он находился при миссионере, который некоторое время жил у них. Выслушав, Нрана покачал головой. «Слова, — сказал он, — из языка землян, но я ничего не понимаю. У него с головой не в порядке». «Оставайся рядом с ним, — распорядился старый Алва. Может, когда его тело исцелится, он произнесет столь же прекрасные слова, как отец наш, который рассказывал о богах и их доброте». Они хорошо ухаживали за ним, и рано его исцелились. Настал день, когда он открыл глаза и увидел прекрасное голубое лицо Нраны, сидящего рядом. «Добрый день, мистер Человек с Земли», — сказал Нрана. «Как ты себя чувствуешь? Лучше?» Ответа не последовало. Глубоко запавшие глаза лежащего на циновке человека пристально и даже как будто сердито смотрели на Нрану. Это не были глаза здорового человека, но сейчас они горели безумием иного рода, чем прежде. Нрана не знал слов «бредовое состояние» и «паранойя», что не мешало ему понимать разницу между тем и другим. Землянин больше не выглядел буйно помешанным, и Нрана допустил очень распространенную ошибку, которую часто делали и более цивилизованные люди. Он подумал, что эта паранойя лучше того исступленного безумия, которое было прежде. Он снова заговорил, надеясь, что землянин ответит, и не осознавая угрозы, таящейся за его молчанием. «Мы приветствуем тебя, землянин», — сказал он. «И надеемся, что ты будешь жить среди нас, как когда-то отец наш, мистер Герхард. Он научил нас поклоняться истинным богам, живущим на небесах. Иегова, Иисус и их пророки, все они на небесах. Он научил нас молиться и любить своих врагов». Нрана печально покачал головой. «Однако многие люди нашего племени вернулись к старым богам, злым богам. Они говорят, что чужеземцы сильно поссорились между собой, и никого из них на Венере не осталось. Мой отец, Алва, и я рады, что пришел еще один. Ты поможешь вернуть отступников. научишь нас любви и доброте. Диктатор закрыл глаза. Не зная, заснул он или нет, Нрана тихонько встал и пошел к выходу из хижины. В дверном проеме он обернулся и сказал: «Мы будем молиться за тебя». И потом, исполненный радости, он выбежал из деревни, разыскивая остальных, собиравших ягоды Беллаберри. Когда вместе с несколькими из них Нрана вернулся в деревню, землянин исчез. Хижина оказалась пуста. По крайней мере, они сумели обнаружить его следы и двинулись по ним сначала к ручью, потом вдоль ручья и, наконец, к зеленому озеру, бывшему для них табу. Путь дальше был им заказан. «Он пошел вниз по течению», — мрачно заметил Алва. «Он ищет море и берег. Значит, с головой у него все в порядке, раз он понимает, что все ручьи текут в море». «Может, на берегу у него остался корабль с неба?» — озабоченно сказал Нрана. «Все земляне приходят с неба. Так говорил отец наш». «Может, он еще вернется к нам». Глаза старого Алвы затуманились. Мистер Смит действительно вернулся. И скорее, чем они смели надеяться. Фактически, едва добравшись до своей лачуги, он почти сразу же пошел назад. На нем была одежда, резко отличающаяся от той, которую носили другие белые люди. Блестящие кожаные сапоги, униформа Галактической гвардии, широкий кожаный пояс со свисающей с него кобурой. Но пистолет был не в кобуре, а у него в руке, когда уже в сумерках он снова вошел в деревню. «Я номер первый», — заявил он. «Господь всей Солнечной системы и ваш правитель. У вас есть вождь?» Алва был в своей хижине, однако вышел, услышав эти слова. Слова он понял, но не уловил смысл. «Землянин, мы рады твоему возвращению», — сказал он. «Я вождь». «Ты был вождем, а теперь будешь служить мне. Я вождь». Какие странные речи. Старик почувствовал себя сбитым с толку. «Я буду служить тебе, да? Все мы будем. Но это не годится, чтобы землянин стал вождем». Пистолет с тихим шелестом выстрелил иглой. Алва протянул морщинистые руки к своей худой шее, почувствовав несильный укол. По темно-голубой коже побежала красная струйка. Яд проник в кровь. Колени старика подогнулись, и он упал. Остальные бросились к нему. «Назад!» — приказал мистер Смит. «Пусть подыхает медленно, чтобы вы своими глазами увидели, что случится с...» Одна из жен вождя, не понимающая ни слова из сказанного землянином, уже приподнимала голову Алвы. Пистолет снова выстрелил, и женщина упала на мужа. «Я номер первый», — повторил мистер Смит. «Господь всех планет. Все, кто сопротивляется мне, погибнут от...» И тут все они набросились на мистера Смита. Его палец снова и снова давил на спусковой крючок. Четверо упали, но скоро лавина тел похоронила землянина под собой. Нрана кинулся вперед первым и теперь был мертв. Они связали землянина и оттащили в одну из хижин. Пока женщины оплакивали мертвых, мужчины собрались на совет. Они избрали вождем Калану. Стоя перед всеми, Калана сказал: «Отец наш, мистер Герхард, обманул нас». Мрачное предчувствие светилось в глазах Каланы, в голосе слышались страх и беспокойство. «Если это и впрямь Господь, о котором он говорил нам...» «Это не Господь», — прервал его кто-то. «Он землянин, и на Венере когда-то было много, много таких, и они спускались с небес. Теперь все они мертвы, перессорились между собой и поубивали друг друга. Это хорошо. Этот последний, один из них, но он безумен. Разговор был долгим. Уже наступила ночь, и они все обсуждали, что делать. На тела падал отблеск костров, барабанщик застыл в ожидании. Проблема была нелегка. Причинять вред безумцу табу, а если он и впрямь Господь Бог, то может получиться и того хуже. Небеса разгневаются, разразятся молнией, громом, деревня погибнет. Однако освобождать его тоже нельзя. Даже если взять это злое оружие, которое шепотом несет смерть, и закопать его, он может найти другие способы причинить им вред. Вдруг там, откуда он принес его, есть и другие, такие же. Да, проблема для них оказалась очень трудной. Но самый старый из них, самый мудрый по имени Мган, сумел все-таки отыскать решение.
1: «О, Каланна!» — сказал он. «Давай отдадим его кифам. Если они причинят ему вред...»
0: Старый Мган улыбнулся безрадостной беззубой улыбкой.
1: «Это будет их вина, а не наша».
0: Каланна содрогнулся. «Это самая ужасная из смертей. Если он бог...»
1: «Если он бог, они не причинят ему вреда. Если он не бог, и если он безумен, мы не должны причинить ему вреда. Однако привязать человека к дереву, какой же это вред?»
0: Каланна задумался и размышлял долго, поскольку речь шла о безопасности племени. Вспомнив, как погибли Алва и Нрана, он сказал: «Хорошо». Барабанщик застучал в ритме окончания совета. Мужчины помоложе подожгли от костров факелы и отправились в лес на поиски кифов, у которых все еще продолжался период большого похода. И, найдя то, что искали, они вернулись. Потом они взяли землянина, отвели в лес и привязали к дереву. И оставили его там, заткнув рот кляпом, потому что не хотели слышать крики, когда кифы доберутся до его тела. Кифы, конечно, сожрут и кляп, но к тому времени, когда это произойдет, под ним не останется плоти, способной кричать. Они оставили землянина и вернулись в деревню, и барабаны зазвучали в ритме искупительной жертвы богам за то, что они совершили. Они понимали, что сделанное ими очень близко к нарушению табу, но их спровоцировали и очень сильно, и они надеялись, что не будут наказаны. Барабаны били всю ночь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Привязанный к дереву человек силился разорвать веревки, но они были слишком прочны, и от его усилий узлы только затягивались сильнее. Постепенно его глаза привыкли к темноте. Он попытался крикнуть: «Я номер первый, Господь всех!» Потом, из-за того, что больше не мог кричать и освободиться тоже не мог, безумие оставило его. Он вспомнил, кто он такой, вспомнил свою старую испепеляющую ненависть и ядовитую горечь. Он вспомнил и то, что произошло в деревне, и задался вопросом, почему венерианские туземцы не убили его? Почему вместо этого они привязали его одного в темноте джунглей? Он слышал в отдалении барабанный бой, похожий на звук, который могло издавать сердце ночи, и другой, более громкий и близкий звук. Это пульсировала кровь в ушах по мере того, как им овладевал страх. Этот страх был порожден пониманием. Он знал, зачем они привязали его в лесу. Знал, что на него неумолимо надвигается марширующая армия. Этот страх вырастет до невероятных размеров, проникнет в самые темные глубины его души, когда солдаты наступающей армии заползут ему в уши и сожрут веки, добираясь до глаз. Однако все это будет позже. А пока... Пока он слышал лишь звук, подобный шороху сухих листьев. Здесь, в темных, пропитанных влагой джунглях, где не было ни сухих листьев, ни ветра, чтобы ими шуршать. Охваченный ужасом, номер первый, последний диктатор, не сошел с ума. Он смеялся. Смеялся! Смеялся!

0: Это был рассказ «Счастливый конец», написанный Фредериком Брауном в соавторстве с Маком Рейнольдсом и переведенный с английского Борисом Жужунавой.
1: Андрей Белянин. «Как черт с казаком в шахматы играл». Шел по улице казак. Людям улыбался, воздухом дышал, усы крутил, мацион одним словом. Вдруг видит, в одном из освещенных окон столик стоит, а за ним черт сам с собой в шахматы играет. Не стерпел казак. Как же это можно мимо живого черта пройти и в рыло не заехать? Не по-христиански, как получается. Вошел он во дворик, нашел дверь, шагнул в прихожую. Еще раз пригляделся, все верно. Комната с фикусом, патефон в углу, а за столиком натуральный черт в полосатом костюме и штиблетах. О, заходи, дорогой казак, по лицу вижу, драться пришел. И что это у вас за манера такая? Чуть где черта увидали, сразу в амбицию.
2: Ах ты, нечисть поганая, говорит казак, а сам уже рукава засучивает. Да если вас так через это не бить, то, глядишь, вы всей Россией править вздумаете. Не-не, успокаивает черт, но двигается так, чтобы между ними всегда столик с шахматами был. Зачем нам такой геморрой? Давай-ка лучше в шахматы сразимся. Игра мудреная, заграничная, всеми военными весьма почитаемая. Сам граф Александр Васильевич жаловал. Суворов Рымницкий, догадался казак. Ну тогда расставляй. Да только ваше рогатое племя просто так не играет. Что ставить будем? Душу не нарывайся. Понял, понял, повинился черт. А давай фуражку казацкую. Синий верх, желтый околы, шлаковый козырек. Может примерить? От выиграешь, тогда и мерь, обрезал казачина и покрутил усы. А ты ставь хвост в мясорубку, ежели моя возьмет. По рукам. Засели за игру. Черт бутылочку принес, тяпнули за знакомство и начали. На 10-м ходу у казака меньше половины фигур осталось. Обидно ему рогатому проигрывать, да что сделаешь? Изловчился казак, плеснул себе и супротивнику, а пока черт вот купил, взял да и свистнул у него ферзя. А чтоб вражина не заметил чего, он этим ферзем свою стопочку закусил. Через 2 хода черт, тык-мык, где фигура? Съел, честно отвечает казак. Не может быть, побожись. От тебе крест. Пожал черт плечами, налил еще. Выпили, опять сидят, думают. Нечистому и невдомек, что казак вторую стопку его пешкой захрумкал. Зубы крепкие, организм закаленный. Главное, чтобы заноза в язык не попала. Да у меня здесь пешка стояла.
3: Где же она?
2: Ты шельмуешь, казак. Куда пешку дел?
3: Съел.
2: Врешь, побожусь. Вот тебе крест, не вру. Съел я ее. Бедный черт аж пятнами пошел, а игра уже не в его пользу. Ход за ходом зажал казак черного короля в угол. Понял черт, что проиграл. Добавил для храбрости и попросил. Вижу, что подфартил тебе. Ну будь человеком, расскажи, на каком ходу ты моего ферзя съел?
3: Не помню, честно закашлялся казак, постучал себя кулаком в грудь и сплюнул горсть опилок.
2: Посмотрел на него черт, подумал, и счастье догадки озарило его лицо.
3: Я еще раз

0: велосипедный мастер. Спавший в гамаке Лайл проснулся от противного металлического стука. Он со стоном сел и оглядел свою захламленную мастерскую. Натянув черные эластичные шорты и взяв с верстака замасленную безрукавку, он поплелся к двери, недовольно косясь на часы. Было 10:04:38 утра 27 июня 2037 года. Лайл перепрыгнул через банку с краской, и пол загудел у него под ногами. Вчера работы было столько, что он завалился спать, не прибравшись в мастерской. Лакокрасочные работы неплохо оплачивались, но пожирали уйму времени. Лайл был сильно утомлен работой, да и жизнью тоже. Он распахнул дверь и оказался перед глубоким провалом. Далеко внизу серела бескрайняя пыльная площадь. Голуби пикировали в огромную дыру в закопченном стеклянном перекрытии. Где-то в темной утробе небоскреба они вели свои гнезда. Стук повторился. Юный курьер в униформе слез со своего трехколесного грузового велосипеда и ритмично колотил по стене, свисающей сверху колотушкой, изобретением Лайла. Лайл зевнул и помахал курьеру рукой. Отсюда, из-под чудовищных балок пещеры, бывшей некогда атриумом, взору открывались три выгоревших внутренних этажа старого комплекса Четтануга-Архиплат. Элегантные прежде поручни превратились в рваную арматуру, обзорные площадки в смертельные ловушки для неосторожных. Любой неверный шаг грозил провалом в стеклянную бездну. В бездне мерцало аварийное освещение, громоздились курятники, цистерны с водой, торчали флажки эскваторов. Опустошенные пожаром этажи, искривленные стены и провисшие потолки были соединены кое-как сколоченными пандусами, шаткими лесенками, винтовыми переходами. Лайл заметил бригаду по разбору завалов. Ремонтники в желтых робах устанавливали мусорососы и прокладывали толстые шланги на 34-м этаже после защищенных от вандализма западных лифтов. 2-3 раза в неделю город посылал в зону разрушения бригаду, делавшую вид, что она работает. Лицемерно отгородившись от любопытных глаз козлами и лентами с надписью «Проход воспрещен», компания лентяев бездельничала на всю катушку. Лайл, не глядя, налег на рычаг. Велосипедная мастерская с лязгом опустилась на 3 этажа и встала на 4 опоры, бочки, залитые цементом. Курьер был знакомый, то и дело показывался в зоне. Как-то раз Лайл чинил его грузовой велосипед. Он отлично помнил, что менял, что регулировал, но имени парня вспомнить не мог, хоть убей. На имена у него было никакой памяти. «Какими судьбами, приятель?» «Не выспался, Лайл?» «Просто дел по горло». Парень наморщил нос. Из мастерской действительно убийственно несло краской. «Все красишь?» Он заглянул в электронный блокнот. «Примешь посылочку для Эдварда, как его, Дертузаса?»
1: «Как всегда».
0: Лайл поскреб небритую щеку с татуировкой. «Если надо, конечно». Парень протянул ему ручку. «Распишись за него». Лайл устало сложил на груди голые руки.
1: «Нет, братец. Расписываться за ловкача Эдди я не стану. Эдди пропадает в Европе. 100 лет его не видел».
0: Курьер вытер потный лоб под фуражкой и оглянулся. Скваторский муравейник служил поставщиком дешевой рабочей силы для выполнения разовых поручений, но сейчас там не было видно ни души. Власти отказывались доставлять почту на 32-й, 33-й, 34-й этажи. Полицейские тоже обходили опасные участки стороной. Не считая бригады по разбору завалов, сюда изредка забирались разве что полубезумные энтузиасты из системы социального обеспечения.
1: «Если ты распишешься, мне дадут премию».
0: Парень умоляюще прищурился.
1: «Наверное, это непростая посылка, Лайл. Сам понимаешь, сколько денег отвалил отправитель за доставку».
0: Лайл оперся о дверной косяк. «Давай-ка взглянем, что там». Посылка представляла собой тяжелую противоударную коробку, запаянную в пластик и покрытую европейскими наклейками. Судя по количеству наклеек, посылка не меньше 8 раз передавалась из одной почтовой системы в другую, пока не нашла путь к адресату. Обратный адрес, если он вообще существовал, трудно было разглядеть. Возможно, она пришла откуда-то из Франции. Лайл поднес коробку к уху и встряхнул. Внутри что-то брякнуло.
1: «Ну, будешь расписываться?»
0: «Пожалуй». Лайл начертал нечто неразборчивое на пластике и покосился на курьерский велосипед. «Тебе надо отрегулировать переднее колесо». Парень безразлично пожал плечами.
1: «Что-нибудь передашь на Большую Землю?»
0: «Ничего», — проворчал Лайл. «Я больше не выполняю заказы по почте. Слишком сложно и есть опасность, что обжулят».
1: «Тебе виднее.
0: Парень сел на велосипед и помчался, как угорелый, прочь из зоны. Лайл вывесил на двери табличку «Открыто» и надавил ногой на педаль. Крышка огромного мусорного бака откинулась, и он бросил коробку в кучу прочего имущества Дертузаса. Но закрываться крышка не пожелала. Количество мусора, принадлежавшего ловкачу Эдди, достигло критической массы. Ловкач Эдди ни от кого не получал посылок, зато постоянно слал их самому себе. Отовсюду, где он останавливался, из Тулузы, Марселя, Валенсии, Ниццы, особенно из Барселоны, подступал вал дискет. Из одной Барселоны он переправил столько гигабайтов, что позавидовал бы любой киберпират. Эдди использовал мастерскую Лайла в качестве сейфа. Лайла это устраивало. Он был перед Эдди в долгу. Тот установил в его мастерской телефон, систему виртуальной реальности и всевозможные электронные примочки. Кабель, продырявив крышу 34-го этажа, впивался в разводку 35-го и исчезал в рваной дыре, проделанной в алюминиевой крыше передвижного домика Лайла, подвешенного на тросах. Соответствующие счета оплачивал неведомый знакомый Эдди, а довольный Лайл только переводил наличные анонимному абоненту почтового ящика. То был редкостный и бесценный выход в мир, где имелась организованная власть. Приходя в мастерскую Лайла, Эдди посвящал много времени марафонским виртуальным забегам. Кабели спутывали его по рукам и ногам, как тесемки смирительной рубашки. В один из таких заездов Эдди завел непростой роман с немкой, которая была заметно старше его. Родители Эдди без особой симпатии наблюдали за всеми сложностями, взлетами и падениями этого виртуального романа. Не мудрено, что Эдди покинул родительский кондоминиум и переселился к самозахватчикам. В велосипедной мастерской Эдди прожил в общей сложности год. Лайлу это пошло на пользу, так как его гость пользовался немалым уважением у местных скваторов. Ведь именно он был одним из организаторов гигантского уличного празднества в Чаттануге в декабре 35 года, вылившегося в вакханалию и оставившего три этажа комплекса Архиплат в их теперешнем виде. Лайл учился с Эдди в одной школе и был знаком с ним много лет. Они вместе выросли в Архиплате. Несмотря на юный возраст, Эдди Дертузас был чрезвычайно хитроумным человеком, имел связи в солидный выход в сеть. Жизнь в трущобах была для обоих хорошим вариантом, но когда немка проявила интерес к Эдди не только в виртуальном обличье, он улетел первым же рейсом в Германию. Лайл и Эдди расстались друзьями, и Эдди получил право отсылать свой европейский информационный мусор в велосипедную мастерскую. Вся информация на дискетах была тщательно зашифрована, и никакие представители властей никогда не сумели бы их прочесть. Хранение нескольких тысяч дискет было для Лайла мелочью по сравнению с невольным участием в сложной, компьютеризированной личной жизни Эдди. После неожиданного отъезда Эдди, Лайл продал его вещи и перевел деньги ему в Испанию. Себе он оставил экран, медиатор и дешевый виртуальный шлем. Насколько Лайл понял их уговор, все, что осталось от Эдди в мастерской, за исключением программ, принадлежало теперь ему, Лайлу, и могло использоваться по его усмотрению. По прошествии некоторого времени стало абсолютно ясно, что Эдди никогда не вернется в Теннесси, а у Лайла накопились кое-какие долги. Лайл выбрал подходящий инструмент и вскрыл посылку Эдди. Среди прочего, в ней оказался кабельный телеприемник, смешная древность. В Северной Америке чего-либо похожего было просто не сыскать. За подобным антиквариатом пришлось бы наведаться к полуграмотной бакской бабуле или в бронированный бункер какого-нибудь индейца. Лайл поставил телевизор рядом с настенным экраном. Сейчас ему было не до игрушек. Наступило время для настоящей жизни. Сначала он наведался в крохотный туалет, отгороженный от остального помещения занавеской, и не спеша отлил. Потом кое-как почистил зубы полувылезшей щеткой и смочил лицо и руки водой. Чисто вытеревшись маленьким полотенцем, он обработал подмышки, промежности, ноги дезодорантом. Живя с матерью на 51-м этаже, он употреблял старомодные антисептические дезодоранты. Удрав из матушкиного кондоминиума, он многое понял. Теперь он пользовался гель-карандашом с полезными для кожи бактериями, жадно поглощавшими пот и выделявшими приятный безвредный запах, напоминающий аромат спелых бананов. Жизнь упрощается, если наладить отношения с собственной микрофлорой. Потом Лайл сварил себе тайской лапши с сардиновыми хлопьями. Помимо этого, его завтрак состоял из немалого количества биоактивной кишечной добавки доктора Бризейра. После завтрака он проверил, высохла ли краска на раме велосипеда, с которым он возился перед сном, и остался доволен своей работой. Чтобы так хорошо поработать в 3 часа ночи, надо обладать незаурядными способностями. Покраска не получилась.

0: на полчаса присоединился к гонкам Tour de France 2033 года. Пока дорога вела в гору, он оставался в пелотоне, но потом на целых 3 минуты оторвался от участников французов и догнал самого Альдо Чиполлини. Чемпион был настоящим монстром, сверхчеловеком со слоновьими ляжками. Даже в дешевой игре без костюма, дающего всю полноту ощущений, Лайл не рискнул обогнать Чиполлини. Он вышел из виртуальной реальности, проверил свой сердечный ритм на ручном хронометре, слез с тренажера и осушил пол-литровую бутылку противостарителя. Жизнь казалась гораздо легче, когда у него был партнер. Второй сосед Лайла, вернее, соседка, была из компании велосипедистов, опытная гонщица из Кентукки. Звали ее Бриджит Роэнсон. Лайл был сам неплохим гонщиком, пока не запорол себе стероидами почку. От Бриджит он не ждал неприятностей. Она разбиралась в велосипедах, обращалась за помощью к Лайлу при починке своей двухколесной машины, не гнушалась тренажером и была лесбиянкой. В гимнастическом зале и за пределами гонок она была спокойной и не политизированной особой. Однако жизнь в зоне сильно повысила градус ее эксцентричности. Сначала она стала пропускать тренировки, потом перестала нормально питаться. Скоро в мастерской начались шумные девичники, быстро превратившиеся в наркотические оргии с участием татуированных штучек из зоны, которые заводили непотребную музыку, лупили друг друга чем попало и воровали у Лайла инструменты. Лайл вздохнул с облегчением, когда Бриджит упорхнула из зоны, спутавшись с обеспеченной ухажеркой с 37-го этажа. И без того скудные финансы Лайла успели к этому времени полностью иссякнуть. Лайл покрыл часть рамы еще одним слоем эмали и отошел, чтобы дать ей просохнуть. Поддев крышку древнего аппарата, присланного Эдди, он, даже не будучи электронщиком, не обнаружил ничего опасного. Стандартная начинка и дешевый алжирский силикон. Он включил медиатор Эдди, но тут на настенном экране появился видеоробот его матери. Экран был так велик, что лицо этого компьютерного творения походило на рыхлую подушку, а галстук бабочка на огромный башмак.
1: «Оставайтесь на связи. Вас вызывает Андреа Швейк из Карнак Инструментс», — елейно проговорил видеоробот. Лайл ненавидел видеороботов всей душой.
0: Подростком он сам завел себе такого и установил на телефон кондоминиума. Видеоробот Лайла, подобно всей этой братии, выполнял единственную функцию – перехватывал ненужные звонки чужих роботов. Так Лайл скрывался от консультантов по выбору профессии, школьных психиатров, полиции и прочих напастей. В свои лучшие времена его видеоробот представлял собой хитрющего гнома с бородавками, гнусавого и истекающего зеленым гноем. Общаться с ним было неприятно, что и требовалось. Однако Лайл не уделял ему должного внимания, и это привело к трагическому исходу. Дешевый робот впал в безумие. Удрав от матери и примкнув к когорте самозахватчиков, Лайл прибег к простейшей самообороне, почти перестал включать телефон. Но это было половинчатым решением. Он все равно не смог спрятаться от ушлого дорогого корпоративного видеоробота-матушки, который с неусыпным механическим рвением ждал, когда оживет его номер. Лайл со вздохом вытер пыль с объектива медиатора. «Ваша мать выходит на связь», — предупредил робот. «Жду не дождусь», — пробурчал Лайл, поспешно приглаживая волосы.
1: «Она распорядилась вызвать ее для немедленного общения. Она очень хочет с вами поговорить, Лайл».
0: «Потрясающе!» Лайл не мог вспомнить, как называет себя матушкин робот. То ли мистером Билли, то ли мистером Рипли, то ли еще каким-то дурацким именем.
1: «Вам известно, что Марко Сингиалто выиграл летнюю гонку в Льеже?»
0: Лайл привстал и заморгал. «Ну да!»
1: «Велосипеды мистера Сингиалто и керамические колеса с тремя спицами и жидким наполнением».
0: Видеоробот сделал паузу, учтиво ожидая реплики собеседника.
1: Он был обут в дышащие бутсы Келвар Микролок.
0: Лайл терпеть не мог манеру этого видеоробота узнавать об интересах абонента и, соответственно, строить беседу. При полном отсутствии человеческого тепла этот разговор был, тем не менее, поразительно интересным и притягивал. Такое бывает, когда видишь рекламу в глянцевом журнальчике. На получение и обработку всей статистики по льежским гонкам у матушкиного видеоробота ушло не больше 3 секунд. Потом Лайл увидел мать. Она завтракала в своем кабинете.
1: «Лайл?»
0: «Привет, мам». Лайл помнил, что говорит с единственным человеком в целом свете, способным в случае чего внести за него залог и освободить от суда. «Какими судьбами?»
1: «Как обычно».
0: Мать отставила тарелку с проростками и телепией.
1: «Захотелось узнать, живой ли ты?»
0: «Пойми, мам, быть скватером вовсе не так опасно, как утверждают полицейские домовладельцы. Я в полном порядке, сама видишь». Мать поднесла к носу секретарские очки-половинки на цепочке и с помощью компьютера внимательно осмотрела сына.

0: Лайл навел объектив медиатора на алюминиевую дверь мастерской. «Видишь, мам? Это электрическая дубинка. Если кто-то вздумает меня донимать, то получит удар в 15 тысяч вольт». «А это законно, Лайл?» «Вполне. Заряд не убивает, а просто надолго вырубает. Я отдал за эту штуковину хороший велик. У нее много полезных защитных свойств».
1: «Звучит ужасно».
0: «Дубинка совершенно безвредна. Видела бы ты, чем теперь вооружены фараоны».
1: «Ты продолжаешь делать себе инъекции, Лайл?»
0: «Какие инъекции?» Она нахмурилась. «Сам знаешь, какие». Лайл пожал плечами. «Это же тоже абсолютно безвредно. Гораздо лучше, чем мотаться в поисках знакомства. Особенно с такими девицами, что болтаются там у вас в зоне бунта». Мать боязливо поежилась. «Я надеялась, что ты останешься с той приятной гонщицей, кажется, Бриджит. Куда она подевалась?» «Женщина с таким прошлым, как у тебя, могла бы понять значение этих инъекций», — игнорировал вопрос Лайл. «Речь идет о свободе от воспроизводства. Средства, устраняющие половое влечение, дают человеку истинную свободу от потребности к размножению. Ты бы радовалась, что у меня нет сексуальных партнеров».
1: «Я не возражаю против отсутствия партнеров. Просто обидно, что тебя это вообще не интересует».
0: «Ну, мам, мной тоже никто не интересуется». «Никто! Что-то незаметно, чтобы женщины ломились в дверь к механику-одиночке, живущему в трущобе. Если это произойдет, ты узнаешь первый». Лайл радостно улыбнулся. «Когда я был гонщиком, у меня были девушки. Я уже через это прошел, мам. Если у человека в голове мозги, а не сплошные гормоны, то секс – пустая трата времени. Освобождение от секса – это главная форма движения за гражданские права в наше время».
1: «Глупости, Лайл. Это противоестественно».
0: «Прости, мам, но тебе ли говорить о естественности? Ты ведь вырастила меня из зиготы в возрасте 55 лет». Он пожал плечами. «И потом, для романов я слишком занят. Мне хочется как можно лучше разобраться в велосипедах».
1: «Когда ты жил у меня, ты точно так же возился с велосипедами. У тебя была нормальная работа и нормальный дом с возможностью регулярно принимать душ».
0: «Да, я работал, но разве я когда-нибудь говорил, что хочу работать?»
1: «Я сказал, что хочу разбираться в велосипедах, а это большая разница. Зачем мне вкалывать, как какому-то рабу на велосипедной фабрике?»
0: Мать промолчала.
1: «Я ни о чем тебя не прошу, мам. Просто мне не нужно начальство, учителя, домовладельцы, полицейские. Здесь мы нос к носу, я и моя работа с великами.
0: Знаю, власть не выносит, когда человек 24 лет от роду живет независимой жизнью и делает только то, что ему хочется, но я стараюсь себя не афишировать, и пусть никто мной не интересуется».
1: Мать побежденно вздохнула. «Ты хоть нормально питаешься, Лайл? Что-то ты осунулся».
0: Лайл показал объективу свое бедро. «А это видала? Скажешь, перед тобой недокормленный болезненный слабак?
1: Может, навестишь меня в кои-то веки, нормально поужинаешь?»
0: «Когда?»
1: «Скажем, в среду. Я пожарю свиные отбивные».
0: «Может быть. Посмотрим. Я еще позвоню, ладно?» Лайл первым повесил трубку.

0: Присоединить кабель медиатора к примитивному телевизору оказалось нелегко, но Лайл был не из тех, кто пасует перед простой технической загвоздкой. Покраска была отложена на потом. Он покопался в мини-зажимах и вооружился резаком для кабеля. Работая с современными тормозами, он научился справляться с волоконной оптикой. Наладив телевизор, Лайл убедился, что тот предлагает до смешного узкий набор. Современный медиатор обеспечивал навигацию в бескрайнем информационном пространстве, тогда как по этому ящику можно было смотреть всего лишь каналы. Лайл успел забыть, что в Читануге можно принимать старомодные каналы даже по оптиковолоконной сети. Каналы финансировало правительство, которое всегда тащилось в хвосте по части овладения информационными сетями. Интересоваться ерундой на каналах общественного доступа мог только закоренелый ретроград, зануда и тугодум, не поспевающий за современными веяниями. Оказалось, что телевизор может транслировать только политические каналы. Их было три – законодательный, судебный, исполнительный. Для всех существовала только североамериканская территория свободной торговли – НАФТА. Законодательный канал усыплял парламентскими дебатами по землепользованию в Манитобе, судебный – адвокатским ведомством о рынке прав на загрязнение воздуха, исполнительный канал показывал толпу, собравшуюся где-то в Луизиане в ожидании некоего события. По телевизору нельзя было узнать о политических событиях в Европе, в сфере, на юге. Ни оглавления, ни картинки в картинке. Приходилось пассивно ждать, что покажут дальше. Вся трансляция была построена так безыскусно и примитивно, что даже вызывала извращенное любопытство, словно бы подглядывание в замочную скважину. Лайл остановился на исполнительном канале, так как на нем ожидалось событие. Рассчитывать на то, что монотонная жвачка по другим каналам сменится чем-то побойчее, не приходилось. Он даже решил вернуться к покраске. На экране появился президент НАФТА, доставленный вертолетом к месту сборища толпы. Из людской гущи выбежала многочисленная охрана, в облике которой странным образом сочеталась деловитость и ледяная невозмутимость. Внезапно по нижнему краю изображения побежала текстовая строка из старомодных белых букв с неровными краями. «Смотрите, он не знает, где встать. Почему его толком не подготовили? Он похож на бездомного пса». Президент пересек бетонную площадку и с радостной улыбкой пожал кому-то руку, кому-то из местных политиков. «Так жмет руку только отъявленная деревенщина. Этот южанин остолоп бомба под твои следующие выборы». Президент побеседовал с политиком и со старухой, видимо, женой политика. «Скорее прочь от таких кретинов», — бесновалась строка. «Быстрее на трибуну, где твои помощники опять наширялись, забыли о своих обязанностях». Президент хорошо выглядел. Лайл давно заметил, что президент НАФТА всегда хорошо выглядит, словно это его профессиональные свойства. Европейские руководители всегда казались погруженными в свои мысли интеллектуалами. Политики сферы убеждали своим видом, что скромны и преданы делу. Руководители Юга выглядели злобными фанатиками, а президент НАФТА, казалось, только что поплавал в бассейне и побывал на массаже. Его широкая, лоснящаяся, жизнерадостная физиономия была испещрена мелкими татуировками на обеих щеках, на лбу, над бровями, еще несколько буквок на каменном подбородке. Не лицо, а рекламный плакат сторонников и заинтересованных групп. «Он что, думает, что нам нечего делать?» — не унимался текст. «Что за пустота в эфире? Неужели исчезли люди, способные как следует организовать трансляцию? И это называется информировать общественность. Если бы мы знали, что инфобан кончится подобным идиотизмом, то никогда бы на него не согласились». Президент повернул к трибуне, заставленной ритуальными микрофонами. Лайл заметил, что президенты питают слабость к старым пузатым микрофонам, хотя существуют микрофоны с маковой зернышко. «Ну, как делишки?» — с улыбкой осведомился президент. Толпа приветствовала его воодушевленным криком. «Подпустите людей поближе!» — внезапно распорядился президент, обращаясь к фаланге телохранителей. «Давайте, братцы, подходите, садитесь на землю, мы тут все равны!» Президент благодушно улыбался потной толпе в шляпах, сгрудившейся вокруг и не верящей своему счастью. «Мы с Мариэттой только что отменно пообедали в Апеллузосе», сообщил президент, похлопывая себя по плоскому животу. Он сошел с трибуны и смешался с луизианским электоратом. Пока он пожимал тянущиеся к нему руки, каждое его слово фиксировалось спрятанным у него в зубе микрофоном. «Лопали темный рис, красную фасоль, ох и острая, и устриц, да таких, что проглотят любого лангуста!» Он прищелкнул языком. «Ну и зрелище, доложу я вам! Я глазам своим не поверил!» Президентская охрана, не привлекая к себе внимания, обрабатывала толпу портативными детекторами. Нарушение протокола, допущенное президентом, не застало молодцов врасплох. «Все понятно. Опять собирается разразиться своей болтовней насчет генетики», — гласили титры. В общем, у вас есть право гордиться сельским хозяйством своего штата, сказал президент. Агронаука у вас хоть куда. Я знаю, конечно, что на севере в снежном поясе есть узколобые луддиты, которые долдонят, что мелкие устрицы лучше. Смех в толпе. Заметьте, я не против. Если есть ослы, готовые расходовать честно заработанные деньги на мелких устриц, мы с Мария это и не возражаем, ведь правда, дорогая? Первая леди улыбнулась и помахала рукой в перчатке. Но, братцы, мы-то с вами знаем, что эти нытики, жалующиеся на убывание естественной пищи, устриц в глаза не видели. Естественная пища, скажите, пожалуйста, кого они пытаются обвести вокруг пальца? Да у вас тут не город, но это не значит, что ДНК вам не подвластна.
1: Он неплохо выстроил региональный уклон. Для уроженца Миннесоты это успех.
2: Но почему так бездарно работают операторы? Неужели всем на все наплевать? Что творится с нашими некогда высокими стандартами?
0: К обеду Лайл покрыл велосипед последним слоем эмали. Потом подкрепился кашей из тритикалии и сживал богатую йодом и прочими минералами губку. После обеда он уселся перед настенным экраном, чтобы повозиться с инерционными тормозами. Лайл знал, что инерционные тормоза принесут большие деньги когда-нибудь, где-нибудь, кому-нибудь. От самого принципа пахло будущим. Лайл вставил в глаз лупу и стал копаться в механизме. Ему нравилось превращение кинетической энергии в электрическую. Энергия, затраченная на торможение, снова шла в дело. В этом было заключено волшебство. Лайл видел будущее в инерционных тормозах, улавливающих энергию и возвращающих ее посредством цепной передачи непосредственно к мускулам ездока, без помощи опостылевшего бесплотного электричества. Если у него получится, велосипедист будет чувствовать себя естественно и одновременно ощутить себя немного сверхчеловеком. Система должна быть простой, поддающейся несложному ремонту. Всякие выкрутасы не годились, с ними велосипед потерял бы свою сущность. У Лайла было много конструкторских идей. Он не сомневался, что притворил бы их в жизни, если бы не выбивался из сил, пытаясь удержать на плаву мастерскую. Многие велосипеды оснащались теперь микросхемами, но между настоящим велосипедом и компьютером все равно нет ничего общего. Компьютеры просто коробки, принцип их работы не виден глазу. Велосипедом же люди испытывают сентиментальные чувства. Когда речь заходит о велосипедах, в человеке просыпается романтик. Поэтому на рынке не прижились велосипеды с лежачим положением ездока, хотя у них было много механических преимуществ. Людям не захотелось сложных велосипедов. Они испугались, как бы велосипеды не стали вредничать, жаловаться, ныть, требовать внимания и постоянного усовершенствования, как это происходит с компьютерами. Велосипед – сугубо личный предмет и обязан служить долго.
3: Лайл услышал стук в дверь и пошел открывать. Внизу стояла рослая брюнетка в шортах, синей фуфайке без рукавов, с волосами, собранными в хвост. Под мышкой у нее был легкий тайваньский велосипед.
2: «Это вы, Эдвард Дертузас?» – спросила она, задрав голову.
0: «Нет», – спокойно ответил Лайл. «Эдди в Европе».
2: Она подумала и сказала. «Я недавно в зоне. Сможете заняться моим велосипедом? Я купил его подержанным и думаю, что его надо подправить».
0: «Конечно», — отозвался Лайл. «Вы обратились к кому следует».
2: «Эдди Дертузас не умеет чинить велосипеды. Он просто жил здесь, а мастерская принадлежит мне. Давайте-ка свой велик».
0: Лайл нагнулся, поймал руль и втянул велосипед в мастерскую. Женщина уважительно смотрела на него снизу вверх.
2: «Как вас зовут?»
0: «Лайл Швейк».
2: «А меня Китти Кэссиди».
0: Она помялась.
2: «Мне можно войти?»
0: Лайл взял ее за широкое запястье и помог забраться в будку.
2: Ее нельзя было назвать хорошенькой, зато она была в отменной спортивной форме, как горная велосипедистка или мастер триатлона. На вид ей можно было дать лет 35, но внешность обманчива. Косметические операции и биокорректировка получили такое распространение, что определение возраста превратилось в серьезную проблему. Тут требовался вдумчивый, прямо-таки медицинский анализ век, верхнего слоя кожи и прочего. Она с любопытством огляделась и тряхнула своим коричневым хвостом.
0: «А вы откуда?» – спросил Лайл, уже успевший забыть ее имя.
2: «Я родилась в Джуно, это на Аляске».
0: «Значит, канадка? Здорово! Добро пожаловать в Теннесси!»
2: «Вообще-то Аляска была штатом США».
0: «Кроме шуток», – удивился Лайл. Я, конечно, не историк, но карту с американской Аляской, по-моему, не видел.
2: Надо же, у вас тут умещается целая мастерская. Поразительно, мистер Швейк. А что за этой занавеской?
0: Незанятая комната, ответил Лайл. Раньше там ночевал мой сосед.
2: Дертузас?
0: Он самый.
2: А теперь кто ночует?
0: Теперь никто, грустно ответил Лайл. Теперь у меня там склад.
2: Она кивнула и с явным любопытством продолжала осмотр. Что это за трансляция?
0: Трудно сказать, ответил Лайл и выключил телевизор. Какая-то несусветная политическая чушь.
2: Он осмотрел ее велосипед. Все серийные номера были спилены. Типичный велосипед из зоны.
0: Первым делом, начал он, надо подогнать его под ваш рост и фигуру, подрегулировать высоту седла, педали и руля. Потом я перетяну цепь, выровняю колеса, проверю тормоза и подвеску, все подкручу, смажу. В общем, все как обычно. Седло надо бы сменить, это мужское. У вас кредитная карточка?
2: Она кивнула и сразу нахмурилась. Только кредита уже немного.
0: Не беда. Он открыл потрепанный каталог. Здесь то, что вам нужно. Выбирайте любое дамское седло. Его доставят завтра утром. А потом он полистал каталог. Закажите вот это.
2: Она подошла ближе и взглянула на страницу.
0: Набор керамических гаечных ключей?
2: Да.
0: Я чиню вам велосипед, вы покупаете мне набор, и мы квиты.
2: Идет. Это совсем недорого, она улыбнулась.
0: Мне нравится ваш подход, Лайл.
2: Проживите в зоне, с мое тоже привыкните к бартеру.
0: Раньше я не была скваторшей, задумчиво молвила она. Вообще-то мне здесь нравится, но говорят, здесь опасно.
2: Не знаю, как в других городах, но в трущобах Читаногии совсем не опасно, если, конечно, вы не боитесь анархистов, которые опасны, когда напьются.
0: Самое худшее, что может произойти, вас время от времени будут обворовывать.
2: Ну, бродит тут парочка крутых парней, хвастающих, что у них есть пистолеты, но я еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь пустил в ход огнестрельное оружие. Старые пистолеты раздобыть нетрудно, но для того, чтобы наделать боеприпасов, нужно быть настоящим химиком.
0: Он тоже улыбнулся. «А вы, кажется, способны за себя постоять».
2: «Я беру уроки танцев».
0: Он, понимающе кивнул и вынул из ящика рулетку.
2: «Судя по тросам и блокам, у вас на крыше вы можете поднять свою мастерскую. Подвесить где-нибудь наверху?»
0: «Могу. Это спасает от взлома и нежелательных визитов».
2: Лайл посмотрел на электрическую дубинку на двери. Она проследила за его взглядом, и в ее глазах отразилось уважение.
0: Лайл измерил ей руки, торс, расстояние от паха до пола и все записал.
2: «Готово! Приходите завтра днем!»
0: «Лайл...»
2: «Я вас слушаю». Он выпрямился.
0: «Вы не сдаете угол?»
2: «Мне нужно безопасное местечко в зоне».
0: «Прошу извинить», — вежливо отвечал он. «Но я так ненавижу домовладельцев, что никогда не буду сам выступать в этом качестве. Мне нужен сосед и партнер, который мог бы работать наравне со мной в мастерской, чтобы поддерживал жилище в порядке или вместе со мной чинил велосипеды. И вообще, если бы я взял с вас деньги или назначил квартплату, у налоговой полиции появился бы дополнительный повод ко мне привязаться».
2: «Это верно, но...» Она помолчала, потом томно взглянула на него из-под ресниц. «Со мной вам было бы лучше, чем в пустой мастерской».
0: Лайл удивленно приподнял брови.
2: «Я женщина, умеющая приносить мужчине пользу, Лайл. Пока что никто не жаловался».
0: «Вот как».
2: «Представьте себе, она отбросила смущение».
0: «Я обдумаю ваше предложение», — сказал Лайл.
2: «Как, говорите, вас зовут?»
0: «Китти.
2: Китти Кэссиди».
0: «Сегодня у меня полно работы, Китти, но мы увидимся завтра, хорошо?»
2: «Хорошо, Лайл», — она улыбнулась.
0: «Подумайте, ладно?»
2: Лайл помог ей спуститься и смотрел, как она шагает по атриуму и исчезает в дверях переполненного трущобного кафе. Потом он позвонил матери.
0: «Ты что-то забыл?» — спросила она, оторвавшись от рабочего дисплея.
2: «Знаешь, в это трудно поверить, но только что мне в дверь постучала незнакомая женщина и предложила себя».
0: «Ты, видимо, шутишь?»
2: «Надо полагать, в обмен на кров и стол. Я же обещал, что если это случится, ты узнаешь первое».
0: «Лайл!»
2: Мать подыскивала нужные слова.
0: «По-моему, тебе надо меня навестить. Давай вместе поужинаем дома. Поедим, обсудим твои дела».
2: «Идет. Все равно я должен оставить один заказ на 41 этаж».
0: «Все это мне не слишком нравится, Лайл».
2: «Ладно, мам, увидимся вечером».
3: Лайл собрал свежевыкрашенный велосипед, переключил подъемное устройство на дистанционное управление и покинул мастерскую. Сев на велосипед, он нажал кнопку. Мастерская послушно взмыла в воздух и, слегка покачиваясь, повисла под черным от пожара потолком. Лайл покатил к лифтам. Туда, где прошло его детство. Сначала он вернул велосипед счастливому идиоту, заказчику, а потом, спрятав заработанную наличность ботинок, отправился к матери. Там он принял душ, побрился. Они полакомились свиными отбивными и выпили. Мать жаловалась на конфликт с третьим мужем и плакала навзрыд, хоть и не так долго, как обычно, когда всплывала эта тема. У Лайлы создалось впечатление, что она скоро совсем остынет, а там и подберет себе четвертого муженька. В районе полуночи Лайл отклонил ритуальное материнское предложение пополнить его гардероб и устремился обратно в зону. После матушкиного хереса у него плыло перед глазами, и он провел некоторое время у разбитой стеклянной стены атриума, глядя на тусклые звезды в подсвеченном городскими огнями небе. Ночью пещерная темнота зоны привлекала его как ничто другое. Тошнотворное круглосуточное освещение, которым был залит весь остальной архиплат, здесь в зоне так и не было установлено. По ночам в зоне кипела жизнь. Все нормальные люди принимались обходить здешние подпольные пивнушки и ночные заведения. О том, что там происходило, можно было только догадываться. Все двери были предусмотрительно затворены. Редкие красные и синие сполохи только добавляли загадочности. Лайл вынул прибор дистанционного управления и опустил в мастерскую. Дверь оказалась взломанной. Его последняя клиентка лежала без сознания на полу. На ней был черный комбинезон военного образца, вязаная шапочка, специальные очки и альпинистское снаряжение. Первое, что она сделала, вломившись в заведение Лайла, это вытащила из чехла висевшую у двери электрическую дубинку, за что и поплатилась разрядом в 15 тысяч вольт и смесью краски и разрешенных к применению нервно-паралитических химикатов, ударившей ей в лицо. Лайл обезвредил со своего дистанционного пульта, сделавшую свое дело дубинку, и аккуратно вернул ее в чехол. Незваные гости еще дышали, но иных признаков жизни не подавало. Лайл попробовал вытереть ей платком нос и рот. Парни, продавшие его чудо дубинку, не зря хихикали, говоря о несмываемости. Лицо и горло женщины были теперь зелеными, а на груди красовалось пятно, отливавшее всеми цветами радуги. Половину лица закрывали ее диковинные очки. Подбирая для нее подходящее сравнение, Лайл остановился на еноте, повалявшемся на мольберте пейзажиста. Попытка снять с нее испорченную одежду традиционным способом к успеху не привела, и он сходил за ножницами по металлу. С их помощью он избавил женщину от толстых перчаток и перерубил шнурки ее пневмореактивных башмаков. У черной водолазки оказалась абразивная поверхность, а грудь и спину незваной гости закрывала кераса, которую вряд ли удалось бы пробить даже из пушки. В ее брюках он насчитал 19 карманов, набитых всякой всячиной. Там было электропаралитическое оружие, аналогичное по действию его дубинки, фонарик, пакетики с пыльцой для снятия отпечатков, нож с несколькими десятками лезвий, какие-то лекарства, пластмассовые наручники, а также мелкие деньги, четки, расческа и косметичка. В ушах у женщины Лайл обнаружил крохотные микрофонные усилители, их удалось извлечь с помощью пинцета. После этого он сковал ей руки и ноги цепочкой для парковки велосипедов. Он боялся, как бы она, очнувшись, не принялась бесчинствовать. Часа в 4 утра она разразилась кашлем и сильно задрожала. Летними ночами в мастерской действительно бывала зябка. Лайл придумал, как решить проблему. Принес из незанятой комнаты теплосберегающее одеяло. В середине одеяла он, как пончо, проделал дыру для головы и надел на свою гостью. Потом, сняв с нее велосипедные кандалы, они бы все равно ее не остановили. Он наглухо зашил все одеяло снаружи прочнейшей сидельной нитью. Прикрепив края пончо к ремню, он надел ремень ей на шею, застегнул и до верности повесил на пряжку замок. Тело оказалось в мешке, из которого торчала одна голова, хрипевшая и пускавшая слюни. Не пожалев суперклея, он намертво приклеил мешок с женщиной к полу. Одеяло было достаточно прочным. Если она все равно сумеет освободиться, пустив в ход ногти, значит, она даст фору самому Гудини, и Лайлу здесь делать нечего. Он смертельно устал и вполне протрезвел. Лайл выпил глюкозы, заглотнул 3 таблетки аспирина, сживал шоколадку и завалился в гамак. Проснулся Лайл в 10 утра. Пленница сидела в мешке с бесстрастным зеленым лицом, красными глазами и слипшимися от краски волосами. Лайл встал, оделся, позавтракал и починил сломанный дверной замок. Он помалкивал.
0: Отчасти потому, что надеялся на молчание, как на способ привести ее в чувство, отчасти потому, что опять забыл ее имя. К тому же он сомневался, что она назвалась настоящим именем. Починив дверь, он повыше подтянул колотушку, чтобы их не беспокоили. Сейчас им надо побыть наедине. Наконец, Лайл включил настенные экраны и антикварный телеприемник. При появлении дурацких титров женщина заерзала. «Кто ты такой?» – выдавила она. «Я ремонтирую велосипеды, мэм». Она фыркнула. «Полагаю, ваше имя мне ни к чему», – сказал Лайл. «Важнее узнать, кто вас послал и зачем, а также, что я сам смогу извлечь из этой ситуации». «Ничего не выйдет». «Возможно», – согласился он. «Но вы-то полностью провалились. Я всего-навсего механик 24 лет из Теннесси. Чиню велосипеды и никого не трогаю. Зато на вас столько всяких штучек, что их хватило бы на 5 таких мастерских, как моя». Он открыл зеркальце из ее косметички и показал ей, как она выглядит. Зеленое лицо напряглось еще больше. «Лучше расскажите, что вы замышляли». «И не мечтай», — огрызнулась она. «Если вы надеетесь на подмогу, то вынужден вас разочаровать. Надежды тщетны. Я вас хорошенько обыскал, нашел все приспособления, которые вы на вас были, и повынимал из них батарейки. Некоторые я вижу впервые, понятия не имею, зачем они и как работают, но батарейка, она батарейка и есть. Прошло уже несколько часов, а ваши коллеги все еще не торопятся. Вряд ли они знают, где вас искать». На это она вообще ничего не ответила. «В общем, — подытожил он, — вы провалили операцию. Вас поймал полный профан, и вы попали в положение заложницы, которое может длиться сколь угодно долго. Моих запасов воды, лапши и сардин хватит на несколько недель. Если в вашу берцовую кость вмонтировано какое-нибудь тайное устройство, вы можете связаться хоть с самим президентом, но мне все же кажется, что у вас возникли серьезные проблемы». Она еще немного повозилась в своем мешке и отвернулась. «Наверное, дело в этом антенном приемнике». Она промолчала. «Вряд ли он имеет какое-то отношение ко мне или к Эдди де Трузосу. Прислали-то его, видать, для Эдди, но он вряд ли об этом просил. Просто кому-то, может, его психованным дружкам в Европе захотелось, чтобы у него был этот ящик. Раньше Эдди принадлежал к политической группе Кап-Клаг. Слыхали о такой?» Не приходилось сомневаться, что она слышала это название не первый раз. «Лично мне эти типы всегда были не по душе», — продолжал Лайл. «Сначала я клюнул на их разглагольствование про свободу и гражданские права, но достаточно разок побывать на их собрании на верхних этажах в пентхаусах и послушать, как они изрекают: «Мы должны подчиняться технологическим императивам или окажемся на свалке истории», — и сразу становится ясно, что это просто никчемные богатенькие зазнайки, не умеющие завязать собственные шнурки. «Это опасные радикалы, подрывающие национальную безопасность». Лайл прищурился. «Чью национальную безопасность, если не секрет?» «Вашу и мою, мистер Швейк. Я из НАФТА. Я федеральный агент». «Почему же вы тогда вламываетесь в чужой дом? Разве это не запрещено 4-й поправкой?» «Если вы имеете в виду 4-ю поправку Конституции Соединенных Штатов Америки, то этот документ отменен много лет назад». «Ну да. Что ж, вам видней». «Я не очень-то внимательно слушаю учителей. Простите, вы назвали свое имя, но я...» «Я говорила, что меня зовут Китти Кассиди». «Ладно, Китти, мы сидим тут нос с тобой, нос к носу, и решаем нашу личную проблему. Как ты думаешь, что я должен сделать в этой ситуации? Ну, чисто практически». Китти раздумывала недолго. «Немедленно меня освободить, вернуть все, что забрал, отдать мне приемник и то, что к нему относится, записи, дискеты. Потом ты должен тайком провести меня через архиплат, чтобы из-за краски на лице меня не остановила полиция. Еще мне бы очень пригодилась сменная одежда».
4: «Ты считаешь?»
0: «Такое поведение было бы наиболее разумным». Она прищурилась. «Ничего не могу обещать, но это самым благоприятным образом сказалось бы на твоем будущем». «А ты не скажешь, кто ты, откуда явилась, кто тебя послал, что все это значит?» «Не скажу. Мне запрещено раскрываться при любых обстоятельствах». «Да тебе и не нужно ничего знать. Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, зачем тебе все это?» «Не хочу всю жизнь оглядываться, опасаясь, что ты выскочишь из темного угла». «Если бы я хотела причинить тебе вред, то сделала бы это при первой же встрече. Кроме нас с тобой здесь никого не было, и я могла бы просто тебя нейтрализовать и забрать все, что мне требовалось. Так что лучше отдай мне приемник с дискетами и прекрати нелепый допрос». «Представь, что я вломился в твой дом, Китти. Что бы ты со мной сделала? Молчание. Так у нас не получится. Если ты не скажешь, что здесь происходит, мне придется прибегнуть к крутым мерам. Она презрительно скривила губы. Что ж, сама напросилась. Лайл взял медиатор и сделал голосовой вызов. «Пит?»
5: «Видеоробот Пита слушает», — ответил голос в телефоне. «Чем могу вам помочь?»
0: «Передай Питу, что у Лайла Швейка крупные неприятности, и я что... Ну, в общем, я жду его в мастерской. Пусть приведет с собой ребят покрепче, из пауков».
5: «Что за неприятности, Лайл?»
0: «С властями. Крупные. Больше ничего не могу сказать. Боюсь прослушивания». «Будь спок. Дело на мази. Бывай, братан». Лайл сердито сбросил с верстака велосипед Кити. «Знаешь, что меня больше всего злит?» — сказал он. «Что ты не пожелала обойтись со мной по-человечески. Поселилась бы здесь честь по чести и могла бы утащить свои дурацкие ящики что угодно в придачу, но у тебя не хватило порядочности. Кстати, тебе даже не пришлось бы ничего красть. Кити, достаточно улыбнуться, вежливо попросить, и я сам вручил бы тебе приемник и любые другие игрушки. Я все равно ничего не смотрю. Терпеть не могу эту дребедень».
5: Это был экстренный случай. Времени на дополнительное обследование и внедрение не было. Так что перезвони своим гангстерам и скажи, что произошла ошибка. Пусть лучше не приходит.
0: Ты готова к серьезной беседе?
5: Никаких бесед.
0: Что ж, посмотрим. Через 20 минут у Лайла зазвонил телефон. Прежде чем ответить, он выключил экран. Звонил Пит, один из городских пауков. «Эй, где твоя колотушка?» «Прости, я втянул ее в мастерскую, чтобы не беспокоили. Сейчас спущу мастерскую». Пит был высок ростом и худ, как положено верхолазу. У него были загорелые руки и колени, и огромные башмаки-прыгуны с крючками на носках. На кожаном комбинезоне без рукавов было полно зажимов и карабинов, за плечами болталась здоровенная матерчатая сума, на левой щеке заросшей щетиной красовалось целых 6 татуировок. Пит взглянул на Кити, приподнял заскорузлыми пальцами очки и внимательно изучил пленницу. «Ну и ну, Лайл, никогда бы не подумал, что ты так влипнешь». «Да, дело серьезное, Пит». Пит повернулся к двери и втащил в мастерскую женщину в костюме с кондиционером, в длинных брюках, ботинках на молнии и очках в металлической оправе.
6: «Меня зовут Мейбл».
0: «А меня Лайл. Там в мешке Кити». «Ты говорил, что тебе нужна тяжелая артиллерия, вот я и захватил с собой Мейбл», — объяснил Пит. «Она социальный работник».
6: «Как я погляжу, ты держишь ситуацию под контролем», — сказала Мейбл, почесывая в затылке и озираясь. «Что случилось? Она проникла в мастерскую?»
0: Лайл утвердительно кивнул. «И первым делом схватилась за твою электрическую дубинку», — догадался Пит. «Я же предупреждал, воры сразу тянутся к оружию». Пит довольно поскреб у себя под мышкой. «Главное — оставить его на виду. Вор никогда не избежит такого соблазна». Он осклабился. «Срабатывает, как часы».
2: «Пит из городских пауков», — объяснил Лайл Питти. «Это мастерская, построенная его ребятами. Как-то темной ночью они подняли мой дом на высоту 34-го этажа посреди архиплаты, и никто даже слова не сказал. Никто ничего не видел. Они бесшумно проделали в стене дыру и втащили через нее мой домик. Потом загнали в стену арматуру и повесили мастерскую. Пауки – фанатики верхолазания, как я – фанатики велосипедов. Только они относятся к своему занятию еще серьезнее, чем я. И их очень много. Они были среди первых скваттеров зоны. Это мои друзья». Пит встал на одно колено и заглянул Китти в глаза.
0: «Я люблю вламываться в разные места, а ты?» «Самое разлюбезное дело — взять и куда-нибудь вломиться». Он порылся в своей суме и вытащил фотоаппарат. «Только воровать — это не спортивно. Разве что прихватить трофеи как доказательство, что вы где-то побывали». Он сделал несколько снимков. «Но вы, мэм, не устояли перед алчностью, внесли дух собственничества и присвоения в наше прекрасное дело и тем его предали. Вы поставили пятно на наш спорт». Он выпрямился. «Мы, городские пауки, не любим заурядных грабителей, особенно тех, кто проникает с корыстными целями в жилище наших клиентов, вроде Лайла. А больше всего безмозглых воров, застигнутых на месте преступления, как вы». Пит нахмурил кустистые брови. «Знаешь, как бы я предложил поступить, старина Лайл? Давай обмотаем твою приятельницу кабелем с головы до ног,
5: вынесем на людное место и повесим вниз головой под куполом».
6: «Не очень-то человеколюбиво», — серьезно заметила Мейбл. Пит оскорбленно засопел.
7: «Учти, я не собираюсь брать с него плату. Представь, как изящно она будет вращаться при свете сотен фонарей, отражаясь в бесчисленных зеркалах».
5: Мейбл опустилась на колени и заглянула Китти в лицо.
6: «Она пила воду после того, как лишилась чувств?»
5: «Нет».
6: «Ради бога, Лайл, напои бедную женщину водой».
5: Лайл подал Мейбл пластмассовую бутылку.
7: «Кажется, вы оба так и не врубились», — сказал он.
6: «Полюбуйтесь, чего я с нее понаснимал».
5: Он показал им очки, ботинки, оружие, перчатки, альпинистское снаряжение и все прочее.
7: «Ух ты!»
5: Пит нажимал на своих очках кнопки, чтобы рассмотреть инвентарь в мельчайших подробностях.
7: «Это не простая грабительница, а прям уличный самурай из «Пташек войны» или того почище».
6: «Она называет себя федеральным агентом».
5: Мейбл резко выпрямилась и отняла у Китти бутылку. «Шутишь?»
6: «Спроси у нее сама».
5: «Я социальный работник 5-й категории из управления городского развития», — она показала Китти удостоверение. «А вы кто?»
6: «Я не готова к немедленному разглашению подобной информации».
5: «Прямо не верится». Мейбл убрала потрепанное голографическое удостоверение обратно в фуражку.
6: «Как я погляжу, ты поймал члена правореакционного секретного формирования».
5: Она покачала головой.
6: «У нас в управлениях только и слышишь о правых военизированных группах, но я никогда не видел их боевиков живьем».
5: «Внешний мир полон опасностей, мисс социальный работник».
6: «Она еще будет мне рассказывать», — возмутилась Мейбл. «Я работала на горячей линии, уговаривала самоубийц не расставаться с жизнью, а террористов не казнить жалко заложников. Я профессиональный социальный работник. Я видела столько ужаса и страдания, сколько тебе и не снилось. Пока ты отжималась в своем тренировочном лагере, я имела дело с реальным миром».
5: Мейбл машинально глотнула из бутылки.
6: «Что тебе понадобилось в скромной велосипедной мастерской?»
5: Китти не соизволила ответить.
6: «Кажется, дело в этом телеприемнике», — подсказал Лайл. «Его доставили сюда вчера. Через несколько часов явилась она и давай со мной заигрывать, намекать, что хочет здесь пожить».
5: У меня сразу возникли подозрения.
6: «Естественно», — откликнулся Пит. «Промашка, Китти. Лайл сидит на антилибидантах».
5: Китти презрительно покосилась на Лайла.
6: «Теперь понятно», — выдавила она. «Вот, значит, во что превращается мужичок, перестав интересоваться сексом. В бесполое существо, ковыряющееся в гараже».
5: Мейбл вспыхнула.
6: «Слыхали?»
5: Она пнула мешок с Китти ногой.
6: «Какое ты имеешь право издеваться над чужими особенностями и интересами? Особенно после попытки превратить человека в объект сексуальной манипуляции в своих противозаконных целях. Совсем совесть потеряла. Да ты... Тебя надо судить».
5: «Попробуй».
6: «И попробую».
7: «Вот и давай подвесим ее за ушко на солнышке», — подхватил Пит.
6: «И созовем прессу».
7: «Нам, паукам, очень пригодится ее инвентарь. Все эти уши, телескопы, порошок для снятия отпечатков с пальцев ног, подслушивающие устройства, присоски для лазания, специальный трос — все вместе. Только не ее военная обувка».
6: «Все это мое», — серьезно предостерег Лайл. «Я первым это увидел». «Давай так, Лайл, ты уступаешь нам ее барахло, а мы прощаем тебе должок по монтажу мастерской».
7: «Держи карман шире. Одни ее боевые очки стоят всей этой мастерской».
6: «А меня интересует этот телеприемник», — алчно заявила Мейбл. «Кажется, это не слишком сложное устройство. Оттащим-ка его парням из синего попугая и попросим разобрать на части. Запустим схему в сеть и подождем, что выпадет из киберпространства».
5: «За ужасные последствия столь глупого и безответственного поступка будешь отвечать сама», — прошипела Китти.
6: «Ничего, я рисковая», — беззаботно ответила Мейбл, заламывая фуражку. «Пусть моя либеральная головка от этого немного пострадает, зато твоя фашистская башка треснет, как гнилой орех».
5: Китти отчаянно завозилась в мешке. Все трое с интересом наблюдали, как она пускает в ход зубы и ногти, как молотит ногами. Результат был нулевым.
6: «Ладно», — прохрипела она, отдуваясь. «Я сотрудница сенатора Крейтона».
5: «Кого-кого?» — спросил Лайл.
6: «Джеймса Пи Крейтона. Он сенатор от вашего Теннесси на протяжении последних 30 лет».
7: «А я и не знал», — признался Лайл.
6: «Мы анархисты», — объявил Пит.
5: «Я, конечно, слыхала об этом старом маразматике», — сказала Мейбл. «Но сама я из Британской Колумбии, а мы там меняем сенаторов, как вы носки. Если вы тут, конечно, меняете носки».
6: «Сенатор Крейтон чрезвычайно влиятелен. Он был сенатором США еще до избрания первого сената НАФТА. У него огромный штат из 20 тысяч опытнейших и преданных делу сотрудников. К нему прислушиваются в комитетах по сельскому хозяйству, банковскому делу, телекоммуникации».
5: «Ну и что?» А то, что нас повторяют целых 20 000...
2: Голосу Китти недоставало бодрости.
5: Мы работаем не одно десятилетие и добились хороших результатов. Сотрудники сенатора Крейтона заправляют важными делами в правительственных структурах НАТО. Если сенатор отойдет от дела, это приведет к нежелательным политическим потрясениям. Возможно, вам странно слышать, что сотрудники сенатора могут быть так влиятельны. Но если бы вы потрудились разобраться, как функционирует власть, то поняли, что я нисколько не преувеличиваю.
2: «Ты хочешь сказать, что даже у какого-то паршивого сенатора есть собственная карманная армия?» — спросила Мейбл, почесывая в затылке. Китти оскорбленно вскинула голову.
5: «Он прекрасный сенатор. Когда у тебя 20 000 сотрудников, вопрос о безопасности стоит очень остро. В конце концов, у исполнительной власти всегда были силовые формирования. А как же баланс властей?»
2: «Кстати, твоему старикашке уже лет 120 или то около того», — напомнила Мейбл.
5: «117».
2: Как бы о нем не заботились лучшие медики, ему осталось совсем чуть-чуть.
5: «Вообще-то его уже, можно сказать, нет», — призналась Китти. «Лобные доли отказали. Он еще способен сидеть и повторять то, что ему нашептывают, если подпитывать его стимулирующими препаратами. У него 2 вживленных слуховых аппарата, и вообще им управляет его видеоробот».
2: «Видеоробот?» — задумчиво переспросил Пит.
5: «Очень хороший видеоробот», — сказала Китти. «Он тоже стар, но его надежно обслуживают. У него твердые моральные устои и отличный политический нюх. Робот почти ничем не отличается от самого сенатора в расцвете сил. Но старость есть старость. Он по-прежнему предпочитает старомодные информационные каналы, все время смотрит официальную трансляцию, а в последнее время совсем свихнулся и начал транслировать собственные комментарии».
2: «Всегда говорю, видеороботам доверия нет», — вставил Лайл. «Ненавижу!»
5: «И я», — подхватил Пит. «Но даже роботы бывают поприличнее политиков».
2: «Не пойму, в чем, собственно, проблема», — озадаченно произнесла Мейбл. «Сенатор Хиршхеймер давно уже находился на прямой нейронной связи со своим видеороботом, а у него самый обнадеживающий избирательный рейтинг. То же самое и у сенатора Мармалеху из Тамаополиса. Она, конечно, немного рассеянная, и все знают, что она подсоединена к медицинской аппаратуре, зато она активный борец за права женщин».
5: «По-вашему, такого не может быть?» — спросила Китти.
2: Мейбл покачала головой. «Не собираюсь судить об отношениях индивидуума и его цифрового воплощения. Насколько я понимаю, это один из важнейших элементов неприкосновенности личности».
5: «Я слыхала, что в свое время это вызывало страшные скандалы. Возникала паника, когда становилось известно, что крупный правительственный чин не более чем ширма для искусственного интеллекта».
2: Мейбл, Пит и Лайл переглянулись. «Вас удивляет это известие?» — спросила Мейбл.
5: «Нисколько», — ответил Пит.
2: «Велика важность», — поддакнул Лайл.
5: Китти, устав сопротивляться, уронила голову на грудь.
2: «Эмигранты в Европе распространяют приемники, способные расшифровать комментарии сенатора, то есть его видеоробота. Робот говорит так, как когда-то говорил сам сенатор. Не на людях, конечно, и не под запись. В стиле его дневниковых заметок. Насколько известно, робот исполнял роль дневника. Раньше это был его портативный персональный компьютер. Он просто переводил файлы, совершенствовал программы, обучал его новым штукам, вроде узнавания голоса и письма. Потом оформил ему кучу доверенностей. В один прекрасный день робот вырвался на свободу. Мы считаем, что робот принимает себя за сенатора».
5: «Так велите ему заткнуться, и дело с концом».
2: «Невозможно. Мы даже не знаем наверняка, где он физически находится и как вставляет свои саркастические комментарии в видеорепортаже. В былые времена у сенатора было полно друзей в видеоиндустрии. Робот может вещать из множества разных мест».
5: «И это все?» – расстроился Лайл. «Весь твой секрет? Чего ты сразу не сказал нам про приемник? Зачем понадобились... Я не знаю, зачем понадобилось вооружаться до зубов, высаживать мою дверь? Твой рассказ меня убеждает. Я бы с радостью отдал тебе ящик».
2: «Не могла, мистер Швейк».
5: «Почему?»
2: «Потому», — ответил за нее Пит, «что она представляет надутое чиновничество, а ты нищий механик из трущоб».
5: «Мне твердили, что здесь очень опасно», — сказала Китти.
2: «Вовсе не опасно», — возразила Мейбл, — «нисколечко. Для того, чтобы представлять опасность, у них нет сил. Здесь просто общественная отдушина, городская инфраструктура Читануги перегружена. Сюда долго вкладывали слишком большие деньги. Городская жизнь полностью утратила свою непосредственность. Моральная атмосфера стала удушливой, поэтому все втайне радовались, когда бунтовщики устроили пожар на 3 этажах. Убытки были возмещены по страховке. Первыми сюда пришли мародеры,
5: Потом здесь стали прятаться дети, жулики, нелегалы. Наконец настал черед постоянного самозахвата. Дальше стали появляться мастерские художников, полулегальные мастерские, заведения под красным фонарем, кафе, пекарни. Скоро здесь станут открывать свои офисы и кабинеты адвокаты, консультанты, врачи. Благодаря этому будет починен водопровод, восстановлено центральное энергоснабжение. Цены на недвижимость подскочат, и вся зона превратится в пригодный для жизни благоустроенный город. Такое происходит сплошь и рядом. Мейбл ткнула пальцем в дверь. Если вы хоть что-нибудь смыслите в современной городской географии, то понимаете, что подобное спонтанное возрождение городской среды – обычнейшее явление. Пока хватает энергичной, наивной молодежи, которая обитает в таких трущобах, с иллюзией, будто она свободна от остального мира, это будет происходить и дальше. О, представьте себе. Такие зоны удобны всем. Некоторое время люди могут баловаться нестандартными мыслями и позволять себе экстравагантные поведения. Поднимают голову разные чудаки и безумцы. Если им удается зашибить деньгу, они обретают законность. Если нет, они падают замертво в спокойном местечке, где считается, что каждый отвечает за себя сам. Ничего опасного в этом нет. Мейбл засмеялась, потом посерьезнела. «Ну-ка, Лайл, выпусти эту дурочку из мешка».
8: «Но она там абсолютно голая».
5: «Значит, прорежь в мешке дыру и накидай ей туда одежды. Живей, Лайл». Лайл сунул в мешок велосипедные шорты и фуфайку. «А как же мой инвентарь?» – спросила Китти, одеваясь на ощупь. «Значит так», – постановила Мейбл. «Пит вернет тебе его через неделю, когда его приятели все перефотографируют. Пока что пусть инвентарь остается у тебя». «Пит, считай, что ты так расплачиваешься с нами за наше молчание, кстати. А то возьмем и расскажем, кто ты и чем здесь занимаешься».
8: «Отличная мысль», – одобрил Пит. «Разумное, прагматичное решение». Он стал сгребать имущество Китти в свою сумку. «Видал, Лайл? Всего один звонок старому пауку Питу, и все твои проблемы решены. Мы с Мейбл умеем устранять кризисные ситуации, как никто другой. Вот еще одна конфронтация, чреватая жертвами, разрешена без кровопролития». Пит застегнул сумку. «Все, братцы, проблема решена». «Лайл, дружище, если потребуется подсобить, то к свистни. Держи хвост пистолетом». Пит вылетел в дверь и понесся прочь со всей скоростью, какую ему помогали развить реактивные башмаки.
5: «Большое спасибо за передачу моего снаряжения в руки общественно опасных преступников», — сказала Китти. Потом, высунувшись из дыры и схватив с верстака резак, она стала вспарывать мешок. «Это побудит вялых, коррумпированных, плохо финансируемых полицейских Чаттануги более серьезно относиться к действительности», — сказала Мейбл, сверкая глазами. «К тому же глубоко недемократично делать специальные технические сведения достоянием тайной военной элиты». Китти попробовала пальцем керамическое лезвие резака, выпрямилась и прищурила глаза. «Мне стыдно работать на то же правительство, что и ты». «Ваша традиция, именуемая глубокой правительственной паранойей, безнадежно устарела». «Раскрой глаза. Нами управляет правительство из людей с острым шизофреническим раздвоением личности». «Какая низость! Я презираю тебя даже больше, чем могу выразить!» – она указала на Лайла. «Даже этот спятивший евнух-анархист в сравнении с тобой выигрывает. По крайней мере, он ни у кого ничего не просит и ориентируется на рынок». «Мне он тоже сразу понравился», – беззаботно откликнулась Мейбл. «Хорош собой, в отличной форме, не пристает. К тому же... умеет чинить мелкие приборы и имеет свободную квартиру. Переезжай к нему, детка!» «Ты это к чему? Считаешь, что я не смогу устроиться в зоне так удачно, как ты? Думаешь, что у тебя авторское право на жизнь не по закону?»
8: «Нет, просто тебе лучше засесть с дружком за запертыми дверями и не высовываться, пока не сойдет с лица краска. У тебя вид отравившегося енота».
5: Мейбл развернулась на каблуках. «Займись собой, обо мне забудь». Она спрыгнула вниз, села на свой велосипед и укатила. Китти вытерла губы и сплюнула ей вслед. «Ты когда-нибудь проветриваешь помещение?» – окрысилась она на Лайла. «Смотри, не доживешь даже до 30, так и подохнешь здесь от запаха краски».
8: «У меня нет времени на уборку и проветривание, я слишком занят».
5: «Значит, уборкой займусь я. Приберусь тут и проветрю. Все равно мне придется здесь побыть, понял? Может, довольно долго».
8: «Как долго?» – осведомился Лайл. Китти уставилась на него.
5: «Кажется, ты не принимаешь меня всерьез. Учти, мне не нравится, когда меня не принимают всерьез».
8: «Ничего подобного», – поспешно заверил ее Лайл. «Ты серьезная, даже очень».
5: «Слыхал что-нибудь о поддержке мелкого бизнеса, дружок? О стартовом капитале, например? О федеральных субсидиях на исследования и развитие?

0: Учти, Лайл, дружба с сенатором переводит тебя совсем в другую категорию. Улавливаешь, куда я клоню?
1: Кажется, да, медленно ответил Лайл.
0: Мы еще об этом побеседуем, Лайл.
1: Надеюсь, ты не будешь возражать.
2: Какие могут быть возражения?
1: Здесь в зоне творится много такого, чего я сперва не понимала. Это очень важно. Китти смолкла и стряхнула с волос каскад зеленых хлопьев высохшей краской. Сколько ты заплатил этим гангстерам-паукам за подвешивание твоей мастерской?
2: Это была бартерная сделка, ответил Лайл.
1: Как ты думаешь, они сделают то же самое для меня, если я заплачу наличными?
2: Сделают?
1: Мне тоже так кажется.
2: Она задумчиво кивнула.
1: Эти пауки вроде бы неплохо оснащены.
2: Ничего, я избавлю их от этой ведьмы-левачки, прежде чем она превратит их в революционеров.
1: Китти вытерла рукавом рот.
2: Ведь мы находимся на территории, подопечной моему сенатору. Мы совершили глупость, отказавшись от идеологической борьбы только из-за того, что здесь живут отбросы общества, не посещающие избирательные участки. Именно поэтому здесь важнейшее поле битвы. Эта территория может сыграть ключевую роль в культурной войне.
0: Сейчас же позвоню в офис и все обговорю. Мы не можем оставить этот участок в лапах самозваной королевы мира и справедливости.
1: Она фыркнула и вытащила из спины занозу.
2: Немного самоконтроля и дисциплины, и я спасу этих пауков от них самих и превращу их в поборников законности и порядка. За дело!

0: Две недели спустя на связь с Лайлом вышел Эдди. Он звонил из пляжного домика где-то в Каталонии, на нем была шелковая цветастая рубашка и новенькие с виду чрезвычайно дорогие очки. «Как дела, Лайл?» «Порядок, Эдди». «Жалоб нет». У Эдди на шее появились две новые татуировки. «Никаких. У меня новая напарница, специалистка по боевым искусствам».
1: «На этот раз ты с ней ладишь?»
0: «Да. Она не сует нос в мою работу с велосипедами. В последнее время велосипедный бизнес набирает обороты. Возможно, я получу официальную линию электроснабжения, дополнительную площадь, стану опять принимать заказы по почте. У моей новой напарницы уйма полезных связей».
1: «Поздравляю, Лайл. Дамочкам ты по вкусу. Ты ведь никогда им не противоречишь. Им только этого и надо».
0: Эдди наклонился вперед, отодвинув пепельницу, полную окурков с золотыми фильтрами. «Ты получаешь посылки?»
1: «Регулярно».
0: «Хорошо», — поспешно сказал Эдди. «Теперь можешь от всего этого избавиться. Мне эти копии уже ни к чему. Сотри данные, а диски уничтожь или продай. У меня тут наклевываются новые делишки, и старый мусор мне без надобности. Все равно это детские игрушки».
1: «Ладно, как скажешь».
0: «А ты не получал одну посылочку? Аппаратик, вроде как телеприемник».
1: «Как же, получил».
0: «Отлично, Лайл, вскрой его и все внутри закороти».
1: «Прямо так?»
0: «Да, закороти, разбей на куски и повыкидывай в разные места. Это опасная вещь, Лайл, ты понял?
1: Я больше не хочу головной боли».
0: «Считай, что ты уже от нее излечился».
1: «Вот спасибо, больше тебя не будут беспокоить посылками».
0: Он помолчал.
1: «Но это не значит, что я не ценю твои прежние усилия и добрую волю».
0: «Лучше расскажи, как твоя личная жизнь, Эдди», — скромно предложил Лайл. Эдди вздохнул.
1: «В разгаре. Сначала это была Фредерика. Раньше мы ладили, а потом... Не знаю, с чего я взял, что частные детективы — сексуальная порода. Видать, совсем спятил. В общем, теперь у меня новая подружка. Политик. Радикальный член испанских кортесов. Можешь себе представить? Я сплю с депутатом одного из местных европейских парламентов». Он засмеялся.
0: «Политики, вот где таится секс. Знал бы ты, Лайл, какие-то горячие штучки. У них и харизма, и стиль, и влияние. Деловой народец, знают обходные дорожки, умеют подлезть с изнанки. С Фиолетой мне так весело, как еще ни с кем не бывало».
1: «Рад слышать, дружище.
0: Это еще приятнее, чем ты можешь подумать».
1: «Ничего», — снисходительно ответил Лайл. «У каждого ведь своя жизнь, Эдди».
0: «Истинная правда».
1: Лайл кивнул. «У меня дела, Эдди».
0: «Все совершенствуешь свои инерционные, как их там, тормоза. В общем, да, здесь нет ничего невозможного. Я много над этим работаю и уже близок к решению. Принцип ясен, а это самое главное. До всего остального можно додуматься».
1: «Слушай, Лайл», — Эдди отхлебнул из бокала, «ты часом не подсоединил этот ящик к антенне и не смотрел его?»
0: «Ты меня знаешь, Эдди», — ответил Лайл. «Кто я такой? Простой парнишка с гаечным ключом».

0: Моросил отвратительный полуснег, полудождь, и, конечно, его со всех сторон задувало под бетонный козырек. Особенно мерзли голые ноги. Вагоны приползали и уползали каждую минуту, пассажиры вываливались толпой и давились у эскалаторов. Валерик все не появлялся, и мобик у него был отключен. Может, конечно, его на заводе задержали после смены, но тогда мог бы и позвонить. Даша бы давно плюнула и ушла, но жалко было Пашку. Поэтому она ждала, переминалась с ноги на ногу, мерзла и куталась в плащ. Уже дважды к ней подходили какие-то типы и пытались познакомиться, но Даша посылала их к черту. И когда совсем уже собралась уйти, появился Валерик. Вид у него был виноватый, но глаза горели. «Успел уже набраться, что ли?»
1: «Дашка, прости», — буркнул он. «Давно ждешь?»
0: Водкой вроде не пахло. Наверное, надо было дать ему пощечину, но Даша так была рада, что он наконец появился, и можно уйти, наконец, с этой промороженной площадки, что ничего не сказала. Повернулась и пошла. Валерик затопал следом.
1: «Неудачный день», — бубнил он ей в ухо, а толпа прижимала его к Дашиной спине. «У начальника цеха отпросился пораньше, поехал домой, ну это, переодеться. Из дома вышел, кредитку забыл. Хорошо вспомнил вовремя. За кредиткой вернулся, дверь запер, слышу, батон-дисплей включил. Ты в курсе, что это животное повадилось на пульте спать? Ну я снова открыл квартиру и раз такой ботинком ему по морде, чтоб знал. Глянул на экран, а по дисплею показывают...»
0: Загромыхал и завыл очередной вагон. Платформа затряслась под ногами, и на некоторое время голос Валерика потонул в шуме. Новый поток людей прижал его к Дашиной спине еще плотнее.
1: «И все там в шоке, короче!» — снова донесся голос Валерика, когда вагон умчался. «Я сам в шоке был, думал, шутка такая. Нет, ты прикинь, 21 век, вообще убийца. Стыдно за Россию. У нас смертная казнь отменена, ты не в курсе?»
2: «Не в курсе», — сухо ответила Даша.
1: «Своими бы руками задушил, мразь, честное слово!» — с чувством прошипел Валерик.
2: «Да отвали, все ухо уже обслюнявил!»
0: Валерик замолчал. По эскалатору ехали молча. Даша взяла его под руку, чтобы не упасть на каблуках, потому что пальцы ног уже ничего не чувствовали.
2: «Ты подарок придумал?» — спросила она наконец.
0: Валерик помотал головой.
1: «Придумаем сейчас чего-нибудь», —
0: пообещал он и похлопал себя по карману, словно проверяя, не забыл ли кредитку опять. Они спустились в торговый центр. Даша сразу свернула к заповеднику нежных существ. Валерик запротестовал. Он предлагал спуститься в «Электроникс». Но Даша эту штуку знала. Стоит парню попасть в «Электроникс», и он будет час стоять с открытым ртом, рассматривая каждую батарейку.
1: «У него наглазников нет», — твердил Валерик. «Сто пудов нет. Купим цветные наглазники. Он, знаешь, как будет рад? Хорошие, стерео. Будет кино смотреть. Он кино любит».
2: «Нет».
0: Даша топнула ногой.
2: «Сначала за мясом. Мы приедем туда вообще к ночи, а люди голодные сидят».
1: «Сонька салат сделает», — неуверенно сказал Валерик. «И Пашка, наверное, что-то выставит».
2: «Да уж я знаю, что он выставит. Без закуски».
1: «И чё, потом с продуктами таскаться за подарком по всем этажам?»
2: «Потаскаешь, не развалишься».
0: И они пошли в заповедник. Прямо у входа, как обычно, стояли стеллажи с самой разной мелочевкой, не имеющей никакого отношения к мясу. Валерик, конечно, первым делом накидал в тележку бутылок. Даша не удержалась, заглянула в косметическую секцию и разорилась на Autumn Style. Ну, тот, который Дина Фара рекламирует. Это подняло настроение. Хотя водка и шампунь в тележке смотрелись идиотски.
1: «Нафига, Пашке, этот крем?» — тупо спросил Валерик.
2: «Это шампунь. Мой. Не трогай руками».
0: Валерик неряшливо бросил тюбик в тележку, потеряв к нему всякий интерес.
2: «Сейчас я водку твою швырну!» — разозлилась Даша. «Ты вообще знаешь, сколько этот тюбик стоит?»
1: «Сколько?»
0: Даше вдруг пришла в голову идея.
2: «Слушай, давай Пашке подарим хороший крем для бритья».
0: Валерик посмотрел на нее, как на больную.
2: «Хороший!» —
0: повторила Даша со значением.
2: «Я выберу».
1: «Специалист по бритью!» — фыркнул Валерик. «Да ты хоть раз в жизни брилась?»
2: «Представь себе раз в неделю».
1: «Ты?»
0: — изумился Валерик и даже опасливо отодвинулся, будто человек, который 5 лет прожил с тайным трансвеститом.
2: «Ты в мой шкафчик никогда не заглядывал? Женских журналов моды не читал?»
0: Настала Даша на очередь посмотреть на него, как на идиота.
1: «А в этом смысле?» — неопределенно буркнул Валерик, успокаиваясь. «Ладно, пошли, нам мясо надо выбрать».
0: И они пошли вглубь заповедника нежных существ, где уже начинались мясные ряды. Здесь, среди открытых прилавков с замороженными брикетами, было ощутимо холоднее. Зато из-под самих прилавков тянуло горячим воздухом. Он шел из решеток снизу, и чувствовать его голыми ногами оказалось неожиданным наслаждением. Все-таки Даша здорово намерена.

0: мерзлась на этой чертовой платформе. Не заболеть бы. «Уснула!» — грубовато произнес над ухом Валерик. «Чего, говорю, какое мясо брать?» Валерик растерянно осматривал ломящиеся холодильники.
1: «Я, что ли, обещала Пашке мясо нажарить?» — возмутилась Даша. «Ты мужчина или нет? Уже мясо выбрать не можешь!»
0: Валерик решительно расправил могучие плечи, зачем-то поправил кепку на голове и сунул Даше под нос какой-то мерзкий пакет. «Страусятину возьмем?» — спросил он.
1: «Только не страусятину», — Даша покачала головой. «Она жесткая, как каблук, и Сонька птицу не ест».
0: «Может, свинину?» — предложил Валерик. Даша поморщилась.
1: «Жирная, ну ее, и неинтересная».
0: «Может, котика?» — предложил Валерик.
1: «Ты что, обалдел совсем?» — разозлилась Даша, отталкивая пакет с непонятными ломтиками. «Еще батона предложи пожарить!»
0: «Дура!» — заорал Валерик. «Это морской котик! Морской!»
1: «Не надо никакого морского котика, рыбой вонять будет!»
0: «Это не рыба!» — возразил Валерик.
1: «А кто же это, по-твоему?»
0: «Не знаю, но не рыба!» — твердо сказал Валерик. «Кажется, птица, как пингвин, только крылья короче и ползает».
1: «Дурак! Пингвин тоже рыба!» — фыркнула Даша. «Он в Северном море живет!»
0: «Сама дура!» — обиделся Валерик. «Он на берегу живет!»
1: «Пингвина я ел, он рыбой пахнет. А еще раз назовешь дурой, получишь по морде!»
2: «Молодые люди!» — раздался сварливый голос. «А можно не орать?»
0: «Да убейся, бабка!» — сказали Даша с Валериком хором, и от неожиданности оба рассмеялись. Бабка с проклятиями удалилась, волоча тележку. Даша отобрала у Валерика пакет и швырнула обратно в лоток.
2: «Ладно».
0: Валерик примирительно махнул рукой и двинул тележку дальше. «Пойдем, там еще вон сколько. Смотри, мясо анаконды».
1: «Кто это?»
0: «Кажется, змея».
1: «Змею не буду, и Сонька не будет».
2: «Сожрете, как миленький», — пообещал Валерик. «Под водочку самое то».
1: «Не буду», — сказала.
2: «Ладно. Зайца будешь?»
1: «Зайца жалко», — вздохнула Даша. «Такой прикольный, пушистый».
3: «Дура, они же специально для еды выращены».
1: «Все равно».
0: «Ладно, кенгуру не предлагаю». Валерик бойко покатил тележку. «Кита не предлагаю, опять скажешь, рыба».
1: «Кит рыбой не пахнет, я ела».
0: «Возьмем?» Он резко остановил тележку.
1: «Не надо, кит жесткий».
0: «А дельфина?»
1: «Дельфины не хочу, они умные».
0: «Кто умные? Дельфины?» Он подбросил в ладони пакет.
1: «Да уж поумнее тебя».
0: «Слушай», — разозлился Валерик, со злостью швыряя пакет в заиндевевшую кучу.
2: «Пойди еще себе крем купи, да? А я возьму мясо сам, только время теряем, а нам еще подарок искать».
1: «Покомандуй мне тут, время теряем. Я тебя час ждала на платформе, ничего?»
0: «Ты мне теперь до смерти это вспоминать будешь», — пробурчал Валерик и покатил тележку дальше.
2: «Слон жесткий?» — спросил он, вчитываясь в очередной ценник. «А слона и нет, кончился, пятница вечер. Жираф есть».
1: «Жираф невкусный».
2: «Бегемот».
1: «Жирный».
0: «Панда».
1: «Вонючие».
2: «Белый медведь».
1: «Медвежатина вся вонючая».
3: «Надо было идти в обычный мясной, где 10 сортов», — басил Валерик. «А из заповедника мы до утра не уйдем».
1: «Твои предложения?»
2: «Возьмем корову».
1: «Говядину», — поправила Даша. «Я не ем ее со школы, уже забыл, как нас ее пичкали каждый день на завтрак, пока повариха не сменилась».
2: «Не помню». «Давай уже хоть что-то возьмем».
1: «Давай, но только чтобы мясо было интересное. Все-таки день рождения у человека».
3: «Да тебе ж вообще ничего не нравится!»
0: Валерик так энергично всплеснул руками, что из кармана его кожанки вдруг вывалился травматик и с грохотом ткнулся рукояткой в кафель зала. Валерик смутился и торопливо спрятал пистолет в карман, даже не осмотрев. Хотя, судя по звуку, рукоятка там треснула, а может, и ствол погнулся, или что там у них гнется.
1: «Нравится».
0: «Что?»
1: «Мне нравится здесь ходить», — объяснила Даша. «Ногам тепло. Ты бы постоял в прозрачных колготках на платформе 2 часа, я бы посмотрел на тебя».
0: Валерик надул щеки и молча покатил тележку дальше. «Рыба», — бубнил он, скользя взглядом по табличкам.
3: «Акула, кефаль, пиранья, карп, лард, латимерия». «Блин, ботаники, язык сломаешь».
0: «Снова птица началась. Тетерев». «По-моему, достойно. Тетерев».
1: «Птицу Сонька не ест, у нее диета».
2: «Тут дура, и так ведь тощая», — поморщился Валерик.
0: «Антилопа вот есть».
1: «Жесткая», — сказала Даша. «И полосатая».
2: «Полосатая? Да твое-то какое дело?»
1: «Неприятно, когда еда полосатая».
0: Валерик только возмущенно фыркнул.
2: «Ладно», — сказал он. «Зубр вот есть, бизон есть».
1: «Не хочу».
2: Дашка, ты совсем зажралась!»
0: Вдруг взорвался Валерик, но вдруг прищурился. Скулы его подергались и окаменели. Он зловеще прошипел.
1: «Может, ты как тот мужик человечины хочешь, а?» «Какой мужик?» — опешила Даша. «Ты чего несешь?» «А такой... людоед, про которого я тебе рассказывал».
4: «Рассказывал?»
1: «Ну, пока ехали. Который человека жрать будет».
4: «Кто человека жрать будет?» — изумилась Даша.
2: «Так-то, козел один. Собрался людей есть».
4: «Да ладно тебе», — Даша помотала головой. «Какой-то дурак хвастается, а ты и поверил. Он, может, и не ел никого».
2: «Ел», — кивнул Валерик. «Он сам говорил, что ел, ест и будет есть. Клянусь, я сам обалдел, когда сказали».
4: «Его в тюрьму посадят. Или на этот электрический стул за убийство».
2: Валерик покачал головой. «Забыла, какая у нас страна. Никто его сажать не собирается. Все за ним бегают, интервью берут. Сенсация, блин!»
4: «Да ну тебя к черту!»
0: Даша фыркнула и пошла вперед.
4: «Не бывает такого, бред какой-то!»
2: «Оленя будешь?» — раздалось за спиной. «Северный, горный, карликовый».
4: «Да ничего я уже не буду!» — огрызнулась Даша. «Умеешь ты настроение испортить!»
0: Некоторое время они шли молча. Затем за спиной раздался жизнерадостный хохот. Даша обернулась.
2: «Рыба-пила!»
0: Валерик радостно тыкал пальцем в пакет.
2: «Вот чего надо! Пашке понравится! Рыба-пила, прикинь! Пила! И всю жизнь пила, как Демин!»
4: «А про Демина вообще помолчи!» — одернула Даша.
0: Валерик сразу насторожился.
2: «А чё вдруг помолчи?»
4: «У Демина рак желудка».
0: Наступила пауза. Стало слышно, как вокруг тихо гудят холодильники, а вдалеке шаркают покупатели. Валерик потянулся к кепке, но снимать не стал, а только задумчиво почесал ей голову, словно вытирал полотенцем.
2: «Когда?» — спросил Валерик.
4: «Позавчера. В госпиталь везли на скорой».
2: «Тут, я думаю, чё он такой желтый ходит?» — пробормотал Валерик. «Только во вторник с ним бухали».
4: «А я вам говорил, да бухаетесь!»
0: Валерик молчал и только растерянно двигал челюстью, стараясь осмыслить.
2: «То есть», — выдавил он наконец, — «я не понял, его что, сегодня не будет у Пашки?»
4: «Ты совсем тупой!» — взорвалась Даша. «Сказано тебе, рак желудка, на скорую везли, он сутки под капельницами лежал, ему пить вообще нельзя!»
2: «Жалко Демина», — вздохнул Валерик. «Пил он, конечно, по-черному».
4: «Нечего было спаивать!»
2: «Да кто его спаивал?» — возмутился Валерик. «Он сам бухал с 8 класса. Забыла?»
0: Даша ничего не ответила и пошла дальше. Они шли молча, справа и слева тянулись заиндевелые пакеты с мясом. Есть не хотелось совершенно.
2: «Подожди», — сказал вдруг Валерик. «Эквадорский тапир».
4: «Кто это?»
2: «Не знаю. Ну, ни рыба, ни птица. Кажется, дикая свинья. Дикая, значит, не жирная».
4: «Ты ел?»
2: «Нет еще». Даша вздохнула.
4: «Бери уже, что хочешь. Он дорогой?»
2: «Да они все в одну цену. Копейки».
0: В квартире Пашки орал дисплей. Слышно было еще на лестнице. Кажется, там показывали футбол. Кухонный стол Пашка тащить из кухни поленился. Посреди комнаты стояла тумба, накрытая пленкой, на ней стояла тарелка с хлебом, миска с салатом, огурчики и букет хризантем. Белые хризантемы наверняка Сонька ему подарила, она их обожает. Пашка, Игорь и Сонька сидели вокруг тумбы голодные, но уже успели поднять пару рюмок. Наглазники были торжественно вручены, хотя Даше показалось, что именинник отнесся к ним без особого восторга. Еще раз подняли тост за именинника, затем Даша и Валерик выпили штрафную, закусили какой-то непонятной колбасой, и Даша отправилась с Сонькой на кухню готовить праздничный ужин, потому что оторвать Валерика от дисплея невозможно, если там футбол. Резать мясо оказалось совсем не женским занятием, особенно с Дашиным маникюром. Мясо было не то чтобы совсем замороженное, но такое, нажмешь, льдинки похрустывают и кровь течет. Пальцы отчаянно мерзли. Даша с Сонькой тихо по-женски матерились. Наконец, к ним из комнаты выпал сам именинник, уже изрядно набравшийся, опустился на пол перед плитой и принялся с лязгом рыться в духовке, вынимая старые сковородки. Он ставил их на пол, а они все не кончались. «Откуда у Пашки столько сковородок?»
2: «Сука!» — твердил он хмуро. «Сука!»
0: Даша решила, что у них там кто-то гол забил не туда.
2: «Сука!» — продолжал Пашка.
5: Человечиной вздумал полакомиться, людоед. Мяса кругом мало. Убивать таких надо сразу. Просто стрелять.
4: Ты чего это, удивилась Сонька?
5: А чё, нет, что ли, обернулся Пашка? В центре Москвы, посреди 21 века, людоед натуральный, сука.
1: Это там Валерик опять бредит, нахмурилась Даша.
5: А чё Валерик, если в новостях показывает, огрызнулся Пашка.
0: Даша и Сонька переглянулись.
1: Чего за людоед? Рассказывай.
5: Мужик, людоед, с отвращением забубнил Пашка, продолжая разбирать духовку. Завтра будет жрать человечину на чистых прудах в центре Москвы.
6: Людей! Живых!
0: Сонька взвизгнула и опрокинула доску с нарезанным мясом. Кровавые ломти легли на пол с глухими шлепками. Все кинулись их поднимать и мыть под краном. Пашка бурчал, мол, нечего намывать, обжарятся.
6: «Слушай!»
0: Сонька наконец-то пришла в себя.
6: «Ты скажи, он кого будет есть, людоед этот? Объясни по-человечески!»
0: Пашка нехотя поднялся с корточек и поставил тазик на стол.
5: «Людоед!» — объяснил он уныло. «Как его? Неважно, короче. Придумал, что теперь будет жрать людей. Сам будет жрать и других кормить. Откроет тип ресторан завтра».
6: «Ресторан?»
0: — ахнули Даша с Сонькой.
5: «Ну!» «В центре Москвы! Первый в мире ресторан человечины! Заходи, кто хочешь, жри человечину! Объясняй, что это теперь правильно, типа полезно и вообще красиво!»
6: «Он что, больной?»
0: — тихо спросила Сонька.
5: «Да уж, наверное, нездоровый», — сухо отозвался Пашка. «Журналисты носятся, иностранцы обсуждают, милиции вообще наплевать, похоже. Народ молчит». «Вот ведь гниль!»
0: — Пашку перекосило от отвращения.
6: «Такого не может быть», —
0: твердо сказала Сонька.
6: «Так не бывает».
5: «Спорим?»
0: Пашка вытянул руку.
5: «Он будет жрать человечину. Его никто не остановит. Спорим? Поехали завтра на чистые пруды. Вон и Валерик поедет».
6: «Тоже жрать человечину?» — ахнула Сонька.
5: «Нет», — серьезно ответил Пашка и сжал кулаки. «Просто в глаза посмотреть этому зверю. В 21 веке!»
0: Даша вымыла руки и вытерла грязноватым полотенцем. О маникюре оставалось забыть.
6: «Надо выпить!» —
0: подытожила Сонька, тряхнув белыми кудрями.
5: «Идите в комнату, пока они там все не выпили», — буркнул Пашка. «Я сейчас приду, мясо в духовку поставлю».
0: Дверь в комнату была прикрыта, и с дисплея доносилась какая-то музыка, а не футбол. В комнате пахло перегаром, и шла драка. Тумба валялась на полу, салат из миски рассыпался по ковру, кругом валялись разбитые рюмки. Игорь с перекошенным лицом душил Валерика, а тот колотил его головой о дощатый пол. Оба катались по полу и шипели.
5: «Доктор!» —
0: шипел Игорь, сжимая горло нависающего над ним пунцового Валерика.
5: «Доктор, говорю! Экономист!» —
0: шипел Валерик, раз за разом приподнимая Игоря за воротник и глухо опуская затылком на ковер.
5: «Доктор экономики! Понял! Понял!»
0: Даша и Сонька бросились их разнимать, но ничего не вышло. Даша только ноготь сломала. Было ужасно больно и хотелось двинуть их табуреткой по башке, обоих. Но тут на шум прибежал Пашка, и втроем удалось их растащить.
5: «Вы чё творите, упыри?» — рявкнул Пашка, наваливаясь на Игоря.
0: Валерика держали Даша с Сонькой. Пашка дотянулся до пульта, и орущий дисплей разом погас.
5: «Валер, тупой, сука!»
0: — задыхаясь, выдавил Игорь в наступившей тишине.
5: «Я ему говорю, доктор!»
7: «За тупого ответит», — пообещал Валерик в пространство деревянным голосом и принялся шарить руками по своей рубашке, словно искал травматик, что остался в кармане куртки.
5: «И за суку ответит, баран неграмотный!»
0: «Тихо!» — снова рявкнул Пашка.
5: «Вы чё сцепились-то?»
0: «За людоеда поспорили», — хмуро объяснил Игорь.
8: «А чё спорить?» — удивился Пашка. «Убивать их надо, а вы друг друга лупите».
0: «Пашка!» — встрял Валерик, уже успокоившись. «Вот ты сам ему скажи, за что Боровиков Нобелевку свою получил? Он же доктор-экономист».
5: «Козёл, экономистам Нобелевку вообще не дают!» — скинулся Игорь.
7: «Тебя не спросили, урод!» — гаркнул Валерик.
8: «Пашка, скажи ему!»
7: «Да я помню, что ли?»
0: Пашка призадумался.
7: «Кажется, он врач какой-то.
2: «Врач!» Игорь оттолкнул Пашку и вскочил, тыкая пальцем в лицо Валерику. «Я тебе сказал, врач!» «Руки убери!» – заорал Валерик. «Руки убери, кому сказал!» Еле удалось их снова растащить.
4: «Больные!» – прямо бурчала Сонька. «Кто вообще этот Боровиков-то?»
7: «А это людоед и есть», – объяснил Пашка. «Про него сейчас в новостях передавали, что он какой-то доктор, нобелевский лауреат бывший. А какой не сказали?»
6: «Нобелевский?» – изумилась Даша. «Тогда понятно, почему его не посадили. Еще им все можно».
2: «Да не, просто у него денег дофига», – объяснил Валерик. «Он этот, промышленник большой».
6: «Ребята, ужас-то какой вообще!»
2: Сонька всплеснула руками.
6: «Да неужели его никто остановить не может? Это он на глазах милиции людей живых режет. Они кричат, плачут».
8: «Да не живых», – объяснил Пашка. «Он не убивает, он донорские органы ест».
2: «Прекратите, меня сейчас тошнит!» – завизжала Сонька.
6: «Все равно кошмар какой-то», – сказала Даша. «Даже не знаю, что хуже».
7: «А чего?» – с отвращением произнес Игорь. «Он же врач, набрал ребер для борща и домой».
2: «Прекратите!» –
7: снова завизжала Сонька и обеими руками зажала рот.
2: «Не врач!» – угрожающе прошипел Валерик. «Промышленник!» «И за что ему Нобелевку дали, по-твоему?» – вскинулся Игорь. «Вот за нее и дали, за промышленность!» «Дурак ты совсем, за промышленность! Сам понял, что сказал?»
6: «А ну-ка, повтори! Ты кого дураком назвал?»
9: «Тихо, тихо!»
7: Даша схватила Валерика за руку.
6: «Давайте лучше в сети посмотрим. Пашка, у тебя клавиши к дисплею есть?»
7: «Где-то должны быть», – неохотно отозвался Пашка, с сомнением поглядывая на шкаф и гору пыльных коробок.
5: «Искать лень. Давайте лучше позвоним кому-нибудь знающему».
6: «Кому?» – спросила Сонька.
7: Все задумались.
4: «Наши девчонки с работы не знают», – размышляла Дашка. «А из знакомых... Лариска у нас была в классе. То ли Цаплина, то ли Цыпина. Помните? Она вроде после школы где-то на врача училась. Никто ее телефон не знает?»
2: «Да не врач же он!» – дернулся Валерик. «Сколько тебе повторять, дура!»
8: «Тихо!» – строго одернул Пашка, вынимая мобик. «У меня где-то контакт Максима есть, встретил недавно. Ну, лохматый такой, чернявый, на первой парте сидел. Он институт потом закончил, должен знать».
6: «Чернявый на первой парте не Мишка разве?» – спросила Сонька.
2: «Нет, Максим».
7: Пашка приложил мобик к уху и замер. Все ждали.
2: «Алло!» – крикнул Пашка. «Алло! Здоров, это Паша!» «Чё? Паша, говорю!»
8: «Как какой? Вместе учились!»
2: «Чё? Не, в школе вместе учились!» «О, то-то! Не, не пьяный! Нет, ничего не случилось!»
8: «Как полперо?»
2: «Да ладно тебе!»
7: Пашка удивленно оторвал мобик от уха и посмотрел на экранчик.
8: «Точно, уже полперо! А ты спишь, что ли? Завтра суббота!»
2: «Что? Ребенка уложили?»
8: «У тебя ребенок? Двое? Ну ты даешь!»
2: «Хорош болтать!» – шикнул Игорь. «Спрашивай уже!» «О, Игорь тебе привет передает!» – сообщил Пашка. «А еще Валерик, Дашка и Сонька. У меня день рождения, прикинь!» «А, спасибо! Спасибо, ага! Я вообще-то по делу! Ты там сильно спишь или кратенько? Скажи, мы тут поспорили, Боровиков Нобелевку за что получил?» «Че? Нет, не пьяный».
8: «Как не помнишь? Ты же в институте учился и все такое. Ну, хоть примерно». «Ладно, Максим, извини тогда». «Миша? А, Миша, извини».
7: Пашка отключил мобик.
6: «Не знает?» – спросила Сонька.
2: «А еще в институте учился».
8: «Да он как-то вообще тупит», – поморщился Пашка. «Ну и в баню».
7: Мобик в его руке вдруг ожил и засвистел.
6: «Прикинь, вспомнил!» – хихикнула Сонька.
8: «Тише вы!» –
7: шепнул Пашка, поднося мобик к уху.
8: «Это Демин звонит».
7: И ушел на кухню, прикрыв дверь. Все как по команде замолчали.
6: «Про Демина же все в курсе?» – тихо спросила Сонька.
7: Валерик и Игорь покивали.
5: «Я ему звонил утром», – пробурчал Игорь. «Ему теперь недель две, а может месяц. Я уж почти с того света вытащил. Еще сутки, и все, считай, повезло».
4: «Нифига себе повезло», – удивилась Даша. «Месяц в госпитале лежать».
5: «Думаю, он раньше сбежит. Как капельницы снимут, так и сбежит. Демин не знает, что ли? Он и сегодня думал сбежать, но ему пить нельзя вообще. Так сказал, чем, мол, буду сидеть с вами и не пить».
8: «Да», – кивнул Валерик. «Не пить это он не может. Жаль, что его не будет сегодня».
7: С кухни вернулся Пашка. «Демин всем привет передает», — сказал он. «Скучает там, уколы в задницу и дисплей в палате, вот и все радости. Кстати, объяснил, за что людоед Нобелевку получил. Демин у нас теперь спец по этим делам».
4: «Ну!»
2: — хором крикнули Игорь и Валерик.
7: «За лекарство от рака. Только это было 40 лет назад».
4: «Понял!» — торжествующе повернулся Игорь. «Он доктор!»
8: «Брехня! Это, наверное, другой Боровиков!» — возмутился Валерик. «Тут Нобелевку 20 лет назад получил, а не 40».
6: «Подождите!» — удивилась Даша. «А сколько ему сейчас?»
7: «По дисплею на вид 70», — ответил Пашка.
6: «О-о-о!» — разочарованно протянула Сонька. «Так чего ты хочешь? Дедушка в маразме».
4: «Мне пофиг!» — обозлился Пашка. «Пусть дерьмо свое ест, а не людей!»
7: «Правильно!» — взревел Валерик. «Давайте выпьем за это!» — подытожил Игорь.
2: Тем временем мясо сгорело. Есть угли никто не стал. —

0: Несмотря на позднее субботнее утро, в монорельс набилось так много народа, что Дашу едва не расплющило об стенку, а Сонька даже взвизгнула где-то рядом. Валерик возвышался рядом, но его тоже сжали со всех сторон, и он не мог даже поднять бутылку с пивом, что держал в опущенной руке. Дашка видела отражение его лица в стекле. На этом лице читалось, как ему муторно после вчерашнего, как мучительно хочется пива и как он зол на весь мир и на себя за то, что поехал. Пашку и Игоря нигде не было видно, но наверняка у них были такие же лица. В бок Даше больно упиралось что-то безумно жесткое из плаща висевшего рядом паренька. Ей пришлось трижды пихнуть его локтем, прежде чем он понял, в чем дело, и повернулся. Повернулся он с лицом человека, готового убить. Но, увидев Дашу, смягчился, плащ свой кое-как поправил и давить перестал. Наконец двери закрылись, вагон тронулся и понесся вперед. Даша смотрела в окно на плывущие внизу корпуса.
1: «А еще вегетарианцем притворялся столько лет!» —
0: раздавался сзади ворчливый старушечий голос.
1: «Премию мира получал, движение против убийства животных возглавлял, а теперь все можно!»
0: «Че ты гонишь?» — заворочился Валерик, силясь обернуться. «Он за экономику получил!»
2: «Умолкни, грамотный, бабка правильно сказала», — вступился незнакомый голос.
3: «Ты кого сейчас грамотным назвал?» — угрожающе зарычал Валерик,
0: но Даша больно его ущипнула, чтоб прекратил, и Валерик неожиданно успокоился. На Чистопрудной вся толпа вывалила из вагона и слилась с толпой перед эскалаторами. Народ давил со всех сторон, наступая на ноги. Даша потеряла и Валерика, и Соньку, и Пашку с Игорем. Толпа медленно пронесла ее по эскалатору, вынесла на мостовую и поволокла вдоль Чистопрудного бульвара все медленнее и медленнее. Весь обзор закрывали спины. Парни, девушки, пенсионеры — все галдели. Было отвратительно и жутко хотелось домой, в ванну, в ароматную пену и спать.
3: «Чё стоим? Вперёд давайте!» —
0: взревел над ухом кто-то и тихо пожаловался.
4: «Сил нет, башка кружится».
5: «Дёмин?»
0: — Даша попыталась повернуться.
5: «И ты здесь?»
3: «Дашка!» — радостно крикнул Дёмин.
0: Выглядел он уже лучше, хотя худоба и желтые круги под глазами пока никуда не делись.
3: «А Валерка здесь?»
5: «Здесь где-то. А тебя уже выписали?»
3: «Не!»
0: — Дёмин помотал головой.
3: «Сам ушел до ужина, а вечером снова капельница. Посмотреть хочу, как эту нелюдь ногами забьют. Только бы менты не мешали. Там их три фургона в оцеплении. Я с одним парой слов перекинулся, говорит, сам бы вломил, но приказ».
0: Толпа окончательно остановилась и теперь глухо гудела. Впереди маячили транспаранты, пустые с изнанки.
5: «Ничего не увидим отсюда», — пожаловалась Дашка, подпрыгнув. «Сроду такого не было, даже когда Дина Фары в Москву приезжала».
3: «Услышим», — пообещал Демин. «Он собирался речь толкать про свое людоедство с трибуны».
0: Дашка снова подпрыгнула, но никакой трибуны не увидела. Наконец, над толпой пронесся женский голос, усиленный мощными динамиками.
6: «Дамы и господа! Всемирное общество охраны животных и международная продуктовая корпорация MeatLife объявляет об открытии первого в мире ресторана человеческого питания. Слово предоставляется учредителю фонда и директору корпорации, академику биологических наук, преподавателю Московского университета, лауреату двух Нобелевских премий, доктору Ростиславу Владимировичу Боровикову».
0: Толпа взорвалась таким шумом, что поначалу было неясно, это рев или аплодисменты. Даша снова подпрыгнула, но впереди лишь маячили головы, поднимался в холодном воздухе пар от человеческого дыхания и руки с мобиками. Даша догадалась сделать то же самое. Вытащила свой мобик, поставила камеру на максимальное увеличение и тоже подняла над головой. На экранчике замелькали плакаты, кепки, вскинутые руки, но, наконец, удалось нащупать правильную точку и разглядеть вдали сцену с микрофоном. К нему неторопливо шел седой старичок. Был он одет в старомодный свитер и шапку, какие носили в начале века. Дашка на всякий случай нажала на запись. Старичок терпеливо подождал, пока утихнет шум. Возле него суетились два ассистента, поправляя микрофон на старомодной стойке. Наконец они удалились, и он заговорил. Хотя голос его по-стариковски слегка дребезжал, но в нем была неожиданная сила и уверенность. Говорил он бодро и складно, не торопясь и не запинаясь, словно всю жизнь только и делал, что говорил с трибун. Толпа затаила дыхание.
7: «Дамы и господа, барышни и судари!»
0: — говорил он, прижимая руку к груди.
7: «Буду честен. Не ожидал увидеть здесь столько собравшихся и особенно столько молодежи. Мне очень приятно. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. И заранее приношу извинения, что наш ресторан не сможет сегодня принять всех желающих».
0: Толпа возмущенно загудела.
7: «Простите», — снова повторил старичок. «Свое выступление я планировал на целый академический час. Но, учитывая количество собравшихся и неприятные погодные условия, постараюсь быть кратким. Как вы знаете, сегодня мы открываем первый в мире ресторан человеческого питания».
0: Он сделал паузу, но толпа безмолвствовала.
7: «Хотя термин «первый», как вы понимаете, достаточно условен. Поэтому для начала мы сделаем небольшой антропологический экскурс. Самые ранние цивилизации нашей планеты появились не более 10 тысяч лет назад. Хотя наш возраст, человек разумного, куда больше, он достигает 100 тысяч лет».
3: «На себя глянь, развалина», — буркнул Демин, но на него зашикали.
7: «Это если не брать в расчет наших человекоподобных предков, возраст которых исчисляется уже сотнями тысяч лет. Все эти тысячелетия, десятки тысяч лет, человечество жило охотой, собирательством и, извините, людоедством».
0: Толпа загудела, но старик поднял ладонь, призывая к спокойствию.
7: «Не надо этого стыдиться», — продолжал он. «Недостойно для разумного человечества стыдиться своего прошлого. Конечно, людоедство было не единственным и даже не основным источником пищи, скорее форс-мажорным, но жизненно необходимым при такой широте нашего вида. В условиях жесткой конкуренции разрозненных племен, в условиях хронического голода это был единственный способ выжить для наших предков. Образно говоря, все мы потомки тех дикарей, которые в лютые морозные зимы, во время стычек и межплеменных распри не бросали тела убитых врагов на съедение зверям, а жарили на кострах, спасаясь сами и спасая своих детей от голодной смерти. Дикари, которые не делали такого никогда, они не оставили потомков».
0: Толпа снова загудела, и снова профессору пришлось поднять руку, призывая к тишине.
7: «Существование первобытного каннибализма очевидно и никогда не являлось предметом научных дискуссий», — объяснил он. «Доказательства мы можем найти повсюду. На раскопках первобытных стоянок, в культурах диких племен, сохранившихся вплоть до прошлого века. Даже поведение людей во время голодоморов, блокад, побеги уголовников — все свидетельствует о том, что психика человеческого вида способна преодолеть табу, а организм усвоить белок».
0: Он сделал паузу. Толпа слабо гудела.
7: «Сегодня речь именно об этом. Современная наука подтверждает и без того очевидный факт. Состав и свойства человеческого белка наиболее полно соответствуют потребностям организма. Ведь родная ткань содержит оптимальное соотношение биологически активных элементов и наиболее полно отвечает пищевым потребностям. Более того, по исследованиям разных независимых биологов, с которыми я согласен, метаболизм нашего пищеварения, сформировавшийся 100 тысяч лет назад и не успевший измениться за такой короткий срок, несет в себе целый ряд характерных признаков, которые свидетельствуют о том, что рассчитан он был именно на переваривание белка себе подобных в качестве базового рациона».
0: Толпа снова зашумела, и профессор поднял руку.
7: «Это сложный вопрос, где до сих пор продолжаются дискуссии»,
0: — объяснил он.
7: «Но вы можете ознакомиться с работами Стоуна и Ли, а также с исследованиями Шипитунника. Мы не будем вдаваться в споры, был ли человеческий белок основным в рационе или всего лишь вспомогательным. Важно другое. Единственная проблема, которая делает сегодня невозможным употребление человеческой ткани, проблема чисто психологическая. Ведь людоедство являлось наивысшим символом агрессии».
0: Он откашлялся и продолжил с новой силой.
7: «К сожалению, природа людоедства свойственна именно человеку. Виды живых существ, населяющих нашу планету, привыкли конкурировать за пищевой ресурс с другими видами, но не со своим. Лишь человек разумный, внезапно оказавшись вне конкуренции, последние 100 000 лет совершенствовался исключительно в истреблении своего вида. Сегодня, когда 21 век перевалил далеко за середину, когда закончились войны, когда забыт голод даже в Африке, не без помощи вашего...
3: «Какого нашего попкорна?» — возмутился Демин. «Совсем в маразме».
8: «Вашего покорного слуги, он сказал», —
5: шикнула на него Даша.
3: «Что это значит?»
8: «Это такие старинные слова».
3: «И нафига?»
8: «Отвали, дай послушать».
7: «Когда повысился уровень жизни и сокращается преступность, мне больно, что многие люди все еще сохраняют этот врожденный рефлекс, рефлекс агрессии к ближнему. Этот рефлекс подавлен нашей культурой, но именно здесь вся беда. Он не исчез, он лишь подавлен». Еще существует, но уже не осознается. Достаточно любой нестабильности, любого толчка, чтобы он вырвался наружу, и тогда окажется, что люди снова готовы рвать и убивать друг друга за кусок мяса, собственные интересы или во имя каких-то идеалов, как 100 лет назад. И делая это, пребывать в уверенности, что являются светочами культуры и носителями добра.
5: Старик снова откашлялся, помолчал, думая о чем-то своем, и продолжил с горечью.
7: «Изменить человеческую природу можно двумя путями. Первый путь радикальный — это вмешательство в геном. А точнее говоря, языком информатики — оптимизация генома. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить своих коллег и учеников, с которыми мы оказались на пороге удивительных открытий. Открытий, которые могли подарить человечеству удивительную мощь души и тела. И я верю, что в будущем это обязательно произойдет. Но, как вы, наверное, слышали, 2 месяца назад наш институт был расформирован специальной резолюцией ООН, исследования закрыты, а экспериментальная беременность нашей аспирантки прервана».
9: «Вон он на что окрысился», — произнес кто-то сзади.
7: «Второй путь, — продолжал профессор, — традиционен. Этим путем идет человечество последние 2000 лет. Медленный рост морали и культуры, подавление звериных инстинктов, борьба с чувством врага. Ведь двигателем любой агрессии является чувство врага. Враг в традиционном человеческом понимании — существо тебе подобное, но недостойное жизни. Его надо унизить, уничтожить и съесть. Наши предки это делали в прямом смысле, а сегодня врага чаще принято съедать в смысле финансовом или идеологическом. Но это не меняет сути. Я называю ненависть к чужой точке зрения интеллектуальным каннибализмом. И надеюсь, что сегодняшнее открытие ресторана человеческого питания в какой-то мере поможет культурному прогрессу как эффективное средство преодоления комплекса каннибализма, живущего в каждом из нас».
5: Он помолчал и продолжил.
7: «Со мной не согласны, коллеги-медики, но я все-таки считаю, что главная удача моей жизни — не создание противоракового вируса и не производство органов для пересадки, а именно дешевые технологии искусственного выращивания полноценной мясной ткани без убийства живых существ нашей планеты. Потому что это доказало, для того, чтобы жить, человечеству больше не нужно убивать. И сегодня... я хочу поставить символическую точку, разрушив 1000-летнее табу. Я утверждаю, что человеку больше не нужно убивать себе подобного, чтобы поесть запретного человеческого мяса. Я хочу, чтобы этот ресторан воспринимали не как очередную экзотическую кухню, а как символ отречения от вековых предрассудков. Символ окончания эпохи зла и каннибализма. В меню ресторана несколько блюд из человеческого мяса. Все это мясо выращивается на базе одной клетки, взятой из тела вашего покорного слуги. И дело даже не в том, что человеческий белок ценен для питания. вопрос, который я хочу решить этим необычным, признаюсь, предприятием, лежит исключительно в области этики. Ведь это мясо не мертвого врага, а живого друга, к которому вы испытываете не злобу и не жалость, а искреннюю благодарность за чувство сытости. Друга, которому вы несете не зло, а добро, в частности, финансовое. Хотя цены у нас вполне доступные, как вы сейчас убедитесь. Побывав в нашем ресторане, вы сможете рассказывать, что ели человечину, и никто, подчеркиваю, никто уже не заподозрит вас в том, что вы убийца, потому что такое даже не придет в голову. И тогда, когда-нибудь настанет день, когда само слово «убийство» исчезнет из языка людей. Вы знаете, я никогда не был религиозным, хотя считаю, что религия всегда была или пыталась быть основным носителем добра. И в сегодняшнем событии мне видятся библейские параллели. Заранее прошу меня извинить за некоторую излишнюю театральность, но мне бы хотелось закончить наше затянувшееся открытие именно так. Подобно искусителю, я предлагаю попробовать самый последний запретный плод и верю, что это откроет новую эру в познании добра и зла. Но также я хочу процитировать высказывание человека, чье имя напрямую связано с идеями любви, милосердия и прощения врагов.
5: В руках у него вдруг появилась крохотная книжка, и он стал с выражением читать.
7: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?»
10: «Хватит!»
5: — раздался издалека крик Валерика.
10: «Гаси людоеда!
7: Гаси людоеда!» —
5: взревела толпа и разом подалась вперед. Дашку сдавили так, что стало невозможно дышать. Мобик выпал из рук и скатился по чужим плечам под ноги, в ребрах хрустнуло, и по всей груди расплылась пульсирующая боль. Даша закричала, но уже не услышала собственного голоса сквозь громовой рев толпы и беспорядочную пальбу из травматиков.

0: «Зеленый мальчик с пальчик». После ланча я вернулся в контору, устроился поудобнее, закинув ноги на стол, и принялся усердно думать над тем, как отвадить пса, который растаскивает мусор у меня из бака. Вот уже несколько месяцев, как я воевал с этой животиной и был готов прибегнуть к крайним мерам. Я загородил мусорный бак тяжелыми бетонными плитами так, чтобы пес не мог его опрокинуть. Но кобель был здоровый, поднявшись на задние лапы, он вставал на бак и легко выгребал из него мусор. Я уже подумывал, не поставить ли небольшой лисий капкан, чтобы когда пес сунет морду в бак, ему прищемило нос. Однако, если так сделать, то я, как пить дать, в какой-нибудь четверг утром забуду убрать капкан, и вместо собаки в него попадет мусорщик. Я даже, хотя и не всерьез, подумывал подвести к баку электропроводку, чтобы пса стукнуло разок током. Но, во-первых, я не знал, как эта проводка подводится, а потом, если я и соображу, то 10 шансов против одного, то бедняга не только испугается, он будет просто убит током, а убивать пса мне не хотелось. Понимаете ли, я люблю собак. Это, конечно, не значит, что я должен любить их всех без разбора, не так ли? Если бы вам пришлось каждое утро вновь собирать мусор, то вы бы разозлились на этого остолопа не меньше моего. Пока я размышлял над тем, нельзя ли в какой-нибудь особо аппетитный кусок выброшенных продуктов подсыпать чего-нибудь такого, от чего пес заболел бы, но не умер, зазвонил телефон. Звонил Пит Скиннер из Экорн-Риджа. «Вы не могли бы сейчас приехать ко мне?» – спросил он. «Мог бы», – ответил я. «Что у вас хорошего?» «Яма на 40-м участке». «Вы грибная?» «Нет, похоже, кто-то ее выкопал и всю землю увез». «Кто бы это мог сделать, Пит?» «Откуда я знаю? Но это еще не все. Возле ямы оставлена куча песка». «Может быть, это песок из ямы?» «Нет, вы же прекрасно знаете», — заметил Пит, «что на участке нет песчаной почвы. Все, что есть у меня, так это чернозем». «Хорошо, сейчас приеду», — сказал я и повесил трубку. Мне, как окружному агенту по развитию сельского хозяйства, приходится выслушивать много всяких вздорных звонков, но этот превзошел все остальные. Чума у свиней, кукурузная совка, черви на плодовых деревьях, рекордные удои молока – все они хоть как-то относились к моей компетенции, но ямы на 40-м участке – извините. Но мне все-таки сдается, что раз Пит позвонил именно нам в контору, а не кому-то другому, то это следует принять как комплимент. Когда ты работаешь окружным агентом 15 лет, то многие фермеры начинают верить в себя, и часть их, подобно Питу, считает, что ты можешь разрешить любое затруднение. А я, признаться, страсть как люблю похвалу, не в пример другим. Чего я не люблю, так это головную боль, которая приходит вместе со всякими затруднениями. И я поехал с Киннером. Его жена сказала, что он на 40-м участке, так что я направился туда и застал, кроме Пита, еще несколько его соседей. Все они разглядывали яму и высказывали массу глупых предположений. Мне никогда до этого не доводилось видеть более озадаченной толпы людей. Яма, почти идеальный конус, была диаметром не менее 7 футов, а в глубину почти 10, и совсем не походила на яму, которую выкопали лопатой и киркой. Ее стенки были срезаны гладко, как фрезой, однако земля вокруг не была примята, как это обязательно случилось бы, будь для этого использована какая-нибудь машина. Рядом с ямой лежала куча песка. Глядя на нее, я подумал, что если весь этот песок сгрести в яму, то он заполнил бы ее тютелька в тютельку. Песок был самый белый из всех, какие мне только доводилось видеть. Не просто чистый, абсолютно стерильный, словно его промывали по крупинке. Я постоял немного, уставившись с другими на яму и кучу песка, страстно желая, чтобы меня осенила какая-нибудь блестящая идея. Но, увы, ничего интересного в голову не приходило. Вот яма, а вот песок. Верхний пахотный слой земли был мокрым, и на нем обязательно были бы видны следы колес или чего-то другого, если бы эти следы были. Но в том-то и дело, что их не было. Я сказал Питу, что ему, может быть, лучше всего огородить все вокруг колючей проволокой, вдруг шериф или кто-нибудь еще из штата или университета захочет взглянуть на эту штуку. Пит сказал, что мысль хорошая, и он это сделает немедля. Я вернулся на ферму Пита и попросил миссис Скиннер дать мне пару банок. Одну из них я наполнил песком, а другую, с большими предосторожностями, так, чтобы стенки ямы не осыпались, набил почвой из ямы. Тем временем Пит с двумя соседями нагрузил фургон столбами, мотками колючей проволоки и привез их к яме. Я помог разгрузить фургон, а затем поехал назад в контору. Там меня уже давно ожидали 3 человека. Я передал своей секретарше Милли банки и попросил ее послать их немедленно в почвоведческую лабораторию сельскохозяйственного колледжа штата, после чего занялся приемом граждан. Было уже далеко за полдень, когда в мой кабинет вошла Милли. «А вам звонил банкир Стивенс и просил заехать к нему по пути к дому».
1: «Что от меня нужно этому жирному Борову?» – спросил я. «Он же не фермер, а денег я у него не занимал».
0: «У него с цветами случилось что-то страшное», — сказала мне секретарша. «Он прямо убит горем.
1: По дороге домой я завернул к Стивенсу. Банкир уже ждал меня на улице. Вид у него был ужасный. Он повел меня за дом к большому цветнику, представляющему печальное зрелище. В саду не осталось ни одного живого цветка. Все они погибли и увядшие валялись на грядках.
2: «Отчего это могло произойти, Джо?» —
1: спросил Стивенс так, что его слова и тон, какими они были сказаны, вызвали во мне жалость. В конце концов, эти цветы многое значили в его жизни. Он выращивал их из особых семян, все время нянчился с ними, и они у него были высший сорт. «Возможно, их опрыскали каким-то химикатом», — заметил я. Обойдя кругом сад, я пристально осмотрел увядшие цветы, но нигде не заметил следов ожогов, обычно оставляемых химикатами. Затем я увидел маленькие ямки. Сперва только две, а затем, осмотрев все вокруг, еще целую дюжину. Диаметром с дюйм ямки виднелись по всему саду, словно кто-то взял черенок лопаты и понатыкал дыр по всему участку. Опустившись на колени, я увидел, что ямки имели коническую форму. Так образуются лунки, когда из грядок выдергивают растения с толстыми корешками. «А вы что, только недавно пропалывали сорняки?» — спросил я Стивенса. «Да, но не такие крупные», — отвечал банкир. «Вы, Джо, знаете, сколько сил и труда я вкладывал в эти цветы. Поливал и разрыхлял землю, опрыскивал, вносил точно установленное количество минеральных удобрений в почву». Я слушал вполуха и, не мешая ему выговориться, тем временем подобрал комочек земли и растер его пальцами. Это была совершенно высушенная земля. Она рассыпалась от малейшего прикосновения. «Вы давно поливали эту грядку?» — спросил я. «Вчера вечером», — отвечал Стивенс. «А когда вы увидели, что ваши цветы погибли?» «Сегодня утром». «Вчера вечером они были в хорошем состоянии, а сегодня...» И его глаза быстро заморгали от слез. Я попросил у него стеклянную банку и наполнил ее почвой. «Пошлем в лабораторию и посмотрим, что с ней случилось», — сказал я Стивенсу и, распрощавшись, ушел.

По дороге домой я увидел, как свора собак окружила что-то у ограды перед моим домом. Собаки, как известно, любят гонять кошек. Я припарковал машину, взял черенок от старой мотыги и вышел на улицу спасти кота, которого собаки, видимо, загнали под изгородь. При виде меня собаки разбежались, и я стал искать бедного кота под забором. Но там никого не оказалось, так что мое любопытство усилилось, и мне захотелось понять, на кого же тогда собаки накинулись. И так я продолжал поиски. И нашел. Оно лежало на земле под самыми нижними ветками живой изгороди, словно заползло туда в поисках укрытия. Я протянул руку и вытащил его наружу. Какой-то сорняк. Футов 5 длиной, с очень странной корневой системой. 8 корней, каждый диаметром с дюйм у основания. Корни не перевивались, как обычно у растения, а были похожи на какие-то отростки по 4 в ряд на каждой стороне растения. Я осмотрел их внимательно и увидел, что корни не были отломаны, а имели тупые прочные кончики. Стебель у растения был внизу толщиной в кулак. От него отходили 4 крупные ветки, покрытые толстыми прочными мясистыми листьями, однако концы ветвей с фут длиной были голыми. На верхушке имелось несколько мясистых завязей стручков. Самый крупный был похож на небольшой кофейник. Сидя на корточках, я разглядывал растения, но чем больше смотрел, тем сильнее недоумевал. Мне, как окружному агенту по сельскому хозяйству, следует хоть немного знать ботанику, но это растение ни на что из виденного мной прежде не было похоже. Я перетащил его через лужайку к сараю с инструментами и бросил там, решив заняться им посерьезнее завтра утром. Затем направился домой, чтобы организовать ужин, поджарить бифштекс и приготовить тарелку зеленого салата. Поужинав и вымыв посуду, я заглянул в справочник по ботанике. Нет ли там каких-нибудь сведений, которые могли бы помочь определить, что за растение я нашел? Однако в справочнике ничего такого не оказалось. Перед тем, как лечь в кровать, я взял карманный фонарик и вышел во двор, чтобы заглянуть в сарай, возможно, рассчитывая, что сорняк окажется каким-то другим, чем я его помню. Открыв дверь сарая, я осветил фонариком то место, где бросил растение, но его там не оказалось. Но в одном из дальних углов послышался шелест листьев, и я направил луч света туда. Мой сорняк переполз в угол и старался подняться. Его ствол, прижавшись к стенке сарая, изогнулся так, как человек изгибает спину, когда хочет подняться. Стоя с раскрытым ртом и глядя, как сорняк старается выпрямиться и встать, я в первый момент оцепенел от ужаса, а затем кинулся в угол сарая и схватил топор. Если бы тому удалось подняться, я, вероятно, изрубил бы его на куски. Но пока я стоял с топором в руке, я понял, что растение не может встать. И меня ничуть не удивило, когда оно свалилось на пол. То, что я дальше сделал, было столь же неразумно и выполнено помимо моей воли, как инстинктивное хватание за топор. Я отыскал старую ванну и наполнил ее водой. Затем подобрал с пола растение, почувствовав при этом, как оно начало извиваться, словно червь, и сунул его корнями в воду. Потом перетащил ванну к стенке сарая так, чтобы сорняк мог держать за стенку, стоять прямо.

Вернувшись в дом, я перерыл два чулана, пока нашел кварцевую лампу, которую купил несколько лет назад, чтобы подлечить свой артрит плечевого сустава. Установив лампу, я направил свет на растение и, набрав полную пригоршню земли, высыпал ее в ванну. Вот и все, что я мог по своим расчетам сделать. Дал растению воду, питание, искусственный свет. Я боялся, что если придумаю еще что-нибудь, то могу навредить, ибо понятия не имел, в каких условиях оно привыкло расти. Но, кажется, все было правильно. Растение сразу же ожило, и пока я суетился, похожий на кофейник стручок на его верхушке, поворачивался туда-сюда, следя за каждым моим шагом. Некоторое время я наблюдал за ним, потом передвинул несколько дальше кварцевую лампу, чтобы она не обожгла ему листья, и вернулся в дом.

все выяснить. Темным переулком я прошел на зады усадьбы Стивенса и пролез в сад. Прикрыв фонарик шляпкой, я еще раз посмотрел лункин на загубленных цветочных грядках. Меня не слишком удивило, что ямки встречаются группами по 8 штук, по 4 на каждой стороне. Точно такие же лунки оставило бы растение, находящееся в моем сарае, если его воткнуть корнями в землю. Вернулся я к себе как раз вовремя, чтобы застать расшвыривающего мусор пса за работой. Он засунул голову прямо в бак, и мне удалось незаметно подкрасться. Учуяв меня, он попытался выпрыгнуть из бака, но еще больше застрял в нем. Прежде чем ему удалось высвободиться, я наградил его таким пинком в одно наиболее подходящее для этого место, что, получив соответствующее ускорение, пес, надо полагать, установил новый мировой рекорд скорости среди собак. Я подошел к сараю и открыл дверь. Ванная, полная мутной воды, оставалась на месте. Кварцевая лампа горела по-прежнему, но само растение исчезло. Я оглядел сарай, но нигде его не увидел. Тогда я выдернул из розетки шнур и направился к дому. Сказать по правде, я почувствовал облегчение от того, что мой гость ушел. Но когда я завернул за угол дома, то увидел, что это не так. Растение стояло в оконном цветочном ящике, и герани, которые я выращивал всю зиму, безжизненно свисали по краям. Я стоял и смотрел на растение, и у меня было такое ощущение, будто оно также смотрит на меня. И тут я подумал, что ему пришлось не только пройти от сарая до дома, а потом забраться в цветочный ящик на окне. Но надо было еще открыть запертую дверь сарая и запереть ее снова. Растение стояло твердо и прямо, и, как видно, находилось в полном здравии. В цветочном ящике у окна оно выглядело столь же нелепо, как если бы кто-то вырастил там кукурузу, хотя растение ничем не напоминало кукурузный стебель. Взяв ведро воды и вылив его в цветочный ящик, я вдруг почувствовал, как кто-то хлопнул меня по затылку и поднял глаза. Надо мною склонилась растенийца и одобрительно хлопала меня одной из своих веток, мягкий лист на конце которой вытянулся так, что стал похож на кисть руки. Я зашел в дом и свалился на кровать. Размышляя над случившимся, я главным образом думал о том, что если растение станет мне очень досаждать или окажется опасным, то все, что нужно сделать, так это смешать сильную дозу какого-нибудь минерального удобрения, мышьяка или чего-нибудь столь же смертельного и напоить его этой дрянью. Хотите, верьте, хотите, нет, но я уснул спокойно. На следующее утро после завтрака я вышел во двор, чтобы посмотреть на растенийца и, может быть, запереть его на весь день в гараже, где замки получше. Но ни на подоконнике, ни в каком другом месте его не оказалось. А поскольку день был субботний, когда в город наезжают фермеры, многие из которых наверняка решат заглянуть ко мне в контору, то я поспешил на работу. Весь день я занимался делами и не имел ни минуты свободного времени, чтобы подумать или поволноваться, но когда занялся упаковкой образцов почвы из сада банкира Стивенса, чтобы послать их на анализ в лабораторию, то мне подумалось, а не следует ли известить кого-нибудь в Вашингтоне о моем растении. Но не знал, с кем там связаться и в какое министерство обратиться. Вернувшись вечером домой, я нашел растение на огороде, где оно стояло на маленькой грядке редиса. Хотя несколько листьев редиса завяли, в остальном все вокруг было в полном порядке. Я бросил добрый взгляд на растение, и оно помахало мне парой своих веток. Нет, не думайте, то не ветер их пошевелил, ибо никакого ветра не было. Затем кивнуло своим кофейным стручком, как бы давая понять, что узнало меня. После ужина я обшарил изгородь перед домом и нашел еще два таких растения, но оба были мертвы. Поскольку мой ближайший сосед ушел в кино, то я осмотрел также и его участок и нашел еще четыре растения в одном из укромных уголков под кустами, куда они заползли, чтобы спокойно умереть. Я все понял. Семь этих растений выбрали цветочные грядки банкира Стивенса себе на завтрак, но минеральные удобрения, которые он применял, погубили их всех, кроме одного. Этот единственный оставшихся в живых пришелец как-то добрался до моего участка. Я спрашивал себя, почему редис, герань на окне, цветы в саду Стивенса среагировали таким вот образом. Может быть, эти растения-пришельцы вырабатывают какой-то яд, который впрыскивают затем в почву, чтобы другие травы и деревья не могли расти там, где поселились они. Такое предположение не лишено оснований, ведь есть же на земле деревья и травы, которые проделывают точно такую же операцию различными способами. Или, возможно, пришельцы высасывают из почвы всю влагу и питательные вещества так, что другим ничего не остается, и они погибают от голода. Если они прибыли с другой планеты, то должны были прилететь на каком-то корабле. Так что яма на 40-м участке у Пита образовалась.

там, где пришельцы приземлились, чтобы возобновить запас пищи, оставив рядом с ямой равное количество отходов. А эти семь? Как они очутились здесь? Бросили корабль, спасаясь от опасности, как моряки, терпящие бедствие? Корабль, наверное, поискал пропавших членов экипажа и, не найдя их, улетел. Если это так, тогда мое растение — единственный оставшийся на Земле пришелец. Но, может быть, корабль все еще продолжает поиски? Я сильно устал, размышляя над всеми этими вопросами, и завалился пораньше спать. Однако долго еще лежал без сна, беспокойно ворочаясь. Но в тот самый момент, когда на меня напал сон, услышал, как у мусорного бака опять завозился пес. Думаете, после того, что случилось с ним накануне, он решил избегать мой двор? Не на такого напали. Он, как ни в чем не бывало, гремел и стучал по баку, стараясь его опрокинуть и выпотрошить. Схватив с кухонной плиты кастрюлю с ручкой, я открыл заднюю дверь и бросил кастрюлю в него, но промахнулся на добрых 3 метра. Это меня так раздосадовало, что я даже не захотел пойти и подобрать кастрюлю. Я просто вернулся и снова лег спать. Прошло порядочно времени, когда меня внезапно поднял с постели визг смертельно перепуганной собаки. Я вскочил на ноги и бросился к окну. В свете луны пес мчался по садовой дорожке так, словно за ним гнались черти. Следом на всех парусах летела растенница-гость. Оно схватило одной веткой бедного пса за хвост, а оставшимися 3 давало ему жару. Они выскочили на улицу и скрылись из виду, но долго еще в окрестностях раздавался собачий визг. Спустя некоторое время я увидел, как растенница ступила на усыпанную гравием дорожку сада и зашагала, словно большое насекомое, на своих 8 корнях. Свернув с дорожки, растение пристроилось возле куста сирени и, как видно, расположилось на ночь. «Если во всем происходящем и нет ничего хорошего, — решил я, — то, по крайней мере, мусорный бак теперь будет вне опасности. Если пес еще раз попробует вернуться, мой гость всегда готов задать ему трепку». Долго я лежал с открытыми глазами, силясь понять, как это растение догадалось, что я не хочу, чтобы пес рылся у меня в баке с мусором. Вероятно, оно видело, если это надлежащее слово, как я гнал разбойника со двора. Я уснул с приятным чувством, что наконец-то мы с растением начали понимать друг друга.

0: На следующий день было воскресенье, и я занялся оранжереей, чтобы привести ее в порядок и посадить туда пришельца, который пока что отыскал для себя на огороде солнечное местечко и притворился большим, особенно неприглядным сорняком, который я поленился раньше выполоть. Во время работы ко мне подошел сосед, чтобы дать бесплатный совет, а потом долго стоял и мялся, и по всему было видно, ему хочется еще что-то сказать мне, но он не решается.
1: «Странное дело», — наконец выпалил он. «Но моя Дженни клянется, что видела, как какое-то небольшое деревце расхаживает у тебя по двору. Мой мальчишка также видел его и говорит, что оно гналось за ним».
0: Сосед, смущенно хихикнув, закончил.
1: «Дети есть дети, как ты понимаешь».
0: «Да, конечно», — отвечал я. Постояв еще немного и дав мне еще пару каких-то советов, сосед ушел к себе. Меня встревожили его слова. Если растение в самом деле начнет гоняться за детьми, то хлопот не оберешься. Весь день напролет я работал в оранжерее, но нужно было так много сделать, ибо ею не пользовались почти 10 лет, что к вечеру я устал до чертиков. Поужинав, я вышел на заднее крыльцо и уселся на ступеньки посмотреть на звезды. Тишь да гладь стояла вокруг. Не прошло и четверти часа, как до меня донесся шелест листьев. Я оглянулся и увидел растение, которое вышло из сада на своих корнях и подошло ко мне. Оно как бы опустилось рядом со мной на ступеньке, и мы сидели вдвоем и смотрели на звезды. Или лучше сказать, это я смотрел на них, ведь по сути мне неизвестно, может ли мое растение видеть. Если нет, то у него, видимо, имелась какая-то другая способность, которая была ничуть не хуже зрения. Итак, мы просто сидели и смотрели на звезды. Немного погодя, растение протянуло одну из своих веток и взяло меня под руку своим похожим на ладонь листом. Я слегка вздрогнул, но оно коснулось меня столь деликатно, что я остался спокойно сидеть, решив, что если уж нам приходится жить вдвоем, то незачем избегать друг друга. Спустя некоторое время я начал постепенно ощущать, как на меня накатываются волны благодарности, словно растение хотело мне сказать «спасибо». Слов, сами понимаете, не произносилось. Растение, кроме как шелестеть листьями, других звуков издавать не могло. Однако я понял, что существует какая-то система общения без помощи слов, а чувствами. Глубокими, чистыми, крайне искренними. Наконец, такое беспрерывное излияние благодарности стало несколько смущать меня. «Ну, хватит, хватит», — сказал я, стараясь положить конец этому. «Вы бы то же самое сделали для меня». Каким-то образом растение, должно быть, почувствовало, что его признательность понята и воспринята как чувство благодарности, немного ослабло, и вместо него возобладало другое – ощущение мира и спокойствия. Растение поднялось и пошло прочь, но я окликнул его. «Эй, погоди минутку!» Оно, видимо, поняло и вернулось. Я взял его за ветку и повел вдоль границ своего участка, стараясь как можно усерднее внушить, чтобы оно не выходило за изгородь. К концу этой передачи мыслей я был весь мокрый от чрезмерного напряжения. Но в конце концов растение сказал нечто вроде «Окей». Тогда я нарисовал в уме картину, как оно гонялось за мальчишкой и мысленно погрозил пальцем. Растение согласилось. Затем я попробовал сказать ему, чтобы оно не ходило средь бела дня по двору, когда люди могут его увидеть. Не знаю, то ли это наставление было труднее понять, то ли я уже устал, но мы оба выдохлись до конца, прежде чем растение показалось, что поняло меня. Лежа ночью в кровати, я долго размышлял над проблемой общения. По-видимому, это была не телепатия, но что-то также основанное на мысленных образах и эмоциях. Я уснул, радуясь мысли, что мой дом и сад станут школой для инопланетянин. На следующий день мне позвонили из почвоведческой лаборатории сельскохозяйственного колледжа. «Что это за дрянь вы нам прислали?» – спросил незнакомый голос. «Образцы почвы», — ответил я слегка обескураженно. «А чем они вам не нравятся?» «С образцом номер один полный порядок. Это обычная для округа Бартон почва. А вот образец номер два — песок, причем не простой, а в смеси с блестками золота, серебра и меди. Все частицы, разумеется, очень мелкие, но если у какого-то фермера в вашем округе такого песка целая шахта, то он может считать себя миллионером». «Ну, у него этого песка самое большее 5 вагонеток». «А где он его взял?» Глубоко вздохнув, я рассказал все, что мне было известно о происшествии на 40-м участке Пита.
1: Ученый-почвовед сказал, что они сейчас приедут к нам, но прежде чем он повесил трубку, я спросил его насчет третьего образца с участка банкира Стивенса. «Что он выращивал на этой земле?» — спросили меня на другом конце провода озадаченно. «Насколько мы понимаем, она абсолютно истощена. Скажите ему, пусть прежде чем что-нибудь сеет на ней, внесет как можно больше органических удобрений и все необходимое, чтобы земля вновь стала плодородной». Почвовед приехал на участок Пита вместе с тремя другими учеными из колледжа. Чуть позже, на неделе после того, как газеты под крупными заголовками протрубили на всю страну об этом инциденте, прикатила парочка господ из самого Вашингтона. Однако они, как видно, ничего не могли понять из случившегося, так что в конце концов отчалили обратно. Газеты еще немного пожевали эту тему, но вскоре бросили ее. За это время масса любопытных посетила ферму Пита, чтобы собственными глазами посмотреть на яму и песок. Они растащили больше половины кучи и довели Пита до бешенства. «Я решил засыпать эту яму, и дело с концом», — заявил он мне, что и сделал немедленно. Тем временем в моем доме положение все более улучшалось. Растенице, кажется, поняло мое предупреждение не выходить со двора, вело себя, как и подобает растению, днем, и оставило детей в покое. «Пусть играют себе на здоровье на моем дворе, если им это нравится». Но самым прекрасным было то, что пес, совершавший набеги на бак с мусором, больше ни разу не показывался. Много раз, пока продолжался ажиотаж вокруг ямы у Пита, мне страсть как хотелось рассказать кому-нибудь из ученых о моем госте, но каждый раз я откладывал, потому что мы мало с ним продвинулись по части преодоления языкового барьера. Правда, в других отношениях мы ладили отлично. Я предоставил как-то раз пришельцу возможность посмотреть, как разбирается, а затем вновь собирается электромотор. Но был не слишком уверен, что он понял что-либо. Я пытался объяснить ему, что такое механическая сила, и показал, как мотор эту силу производит. Попробовал рассказать немного об электричестве, электронах и протонах. Однако быстро запутался, так как сам очень мало что смыслил во всем этом. Сказать по совести, я не думаю, чтобы растенице поняло хоть что-либо по части электрических двигателей. Зато с автомобильным мотором мы добились успеха. Затратив целое воскресенье, мы его разобрали на части, а затем снова собрали. Следя за моими действиями, растенница, кажется, заинтересовалась мотором всерьез. День был жарким, а дверь в гараже нам пришлось держать на запоре, и я грешным делом предпочел бы потратить воскресенье на рыбалку, а не на разборку грязного мазути двигателя. Десятки раз я задавал себе вопрос, стоит ли вообще заниматься этим делом и нет ли каких-либо более легких методов ознакомления моего гостя с фактами нашей же земной жизни. Я так устал за воскресенье, что в понедельник утром не расслышал будильника и проснулся на час позже, чем нужно. Быстро натянув на себя рубашку и штаны, я кинулся к гаражу. Дверь оказалась открытой, а внутри находилась растенице. Оно разбросало по всему полу части двигателя и продолжало радо-радешенько трудиться над моей автомашиной. Я чуть было не набросился на него с топором, но вовремя сдержался. Заперев дверь гаража, я пошел на работу пешком. Весь день меня мучил вопрос, каким образом пришелец попал в гараж? Может, он проник туда же вечером заранее, когда я отвлекся? Или же он умеет открывать замки отмычкой? Я также спрашивал себя, в каком состоянии окажется машина к моему приходу, и я уже ясно представлял, как работаю в гараже допоздна, собирая ее. Я ушел с работы на час пораньше, решив, что если уж мне нужно возиться с машиной, то лучше начать поскорей. Придя домой, я увидел, что мотор собран, а пришелец стоит в огороде, изображая собой сорняк. Значит, он умеет открывать замки, ведь я, уходя на работу, запер гараж. Держа пари сам с собой, что мотор не заведется, я включил зажигание. Однако двигатель заработал вполне нормально. Я проехал по улице, чтобы проверить машину, она оказалась в полном порядке. Для следующего занятия я постарался найти что-нибудь попроще. Я достал столярный инструмент, показал его моему гостю и дал возможность посмотреть, как я буду делать птичью клетку. Не то чтобы мне очень нужна была такая клетка, в доме их имелось достаточно, но я полагал, что так мне будет легче и проще показать, как мы работаем по дереву. Растение внимательно следило за мной, но мне показалось, было чем-то недовольно. Положив руку ему на ветку, я спросил, в чем дело, но в ответ получил угрюмое молчание. Я был озадачен. Почему растенница проявила самый живой интерес при разборке мотора, а тут, когда я стал делать птичью клетку, опечалилась? Я не мог догадаться до тех пор, пока несколько дней спустя мой гость не застал меня за срезанием цветов для вазы в столовой. И тогда он ударил меня.
0: Растение есть растение, а цветы являются растениями. Да и доски тоже когда-то были растениями. Я стоял в саду с подрагивающим в руке букетом, и пришелец смотрел на меня, и я подумал о всех тех потрясениях, которые его ожидают, когда он получше узнает нас. Как мы вырубаем леса, выращиваем растения на корм и одежду, выжимаем из них все соки и извлекаем лекарства. Как я понял, растение во всем напоминало человека, который попал на другую планету и увидел там, как некая форма жизни выращивает людей себе на корм. Растенница, казалось, не разозлилась и не убежала от меня в ужасе. Она просто опечалилась, и когда она печалилась, то становилась самым печальным существом, какое вы только можете себе представить. По сравнению с ним, пропоица с похмелья выглядит наверняка веселей. Если мы когда-нибудь доживем до такого момента, когда действительно сможем разговаривать друг с другом, я имею в виду беседы о таких вещах, как мораль, этика, философия, я тогда узнаю, какие чувства испытывает мой гость к нашей потребляющей растения цивилизации. Как-то раз вечером мы сидели на ступеньках крыльца и глядели на звезды. Еще раньше пришелец показал мне свою родную планету, а может быть, одну из планет, которую он посетил, не знаю. Все, что я уловил тогда, состояло из каких-то смутных образов. Одно место казалось горячим и красным, другое — холодным и голубым. Было еще одно, третье. Окрашенное во все цвета радуги, оно вызывало на душе спокойное, чуть радостное чувство, словно там веял нежный прохладный ветерок, журчали фонтаны и в легком сумраке пели птицы. Мы уже довольно долго сидели на крыльце, когда вдруг мой гость положил свою ветку на мое плечо и мысленно показал какое-то растеннице. Должно быть, ему приходилось делать значительные усилия, чтобы дать мне его визуальное изображение, ибо картина была четкой и ясной. Растенница была тощим и поникшим, и выглядела, если так можно выразиться, еще более печальным и грустным, чем мое, когда оно впадало в печаль. Я проникся жалостью, и тогда мой гость начал думать о доброте. А когда он думает о таких вещах, как доброта и печаль, благодарность и счастье, то прямо изливается ими. Пришелец вызвал во мне столько возвышенных, благородных мыслей, что я боялся, что меня разорвет на части. И пока я сидел на крыльце, размышляя об этом, то мысленно увидел, как бедное растенице начало понемногу оживать и расти, а потом расцвело и превратилось в самый красивый цветок, какой мне только доводилось когда-либо видеть. Семена созрели, и растенница рассыпала их. Мгновенно из семян проросли совсем маленькие растенницы, тоже крепкие и полные жизни. Несколько дней я ходил сам не свой под впечатлением виденного, спрашивая себя, уж не схожу ли я с ума. Пробовал избавиться от этого наваждения, но не смог. Картина навела меня на одну идею, и единственный способ, каким я мог избавиться от нее, это проверить ее правильность на практике. Возле сарая с инструментами росла желтая роза. Самая печальная и жалкая из всех роз в городе. Зачем она год за годом цеплялась за жизнь, я не мог понять. Она росла там, когда я был еще мальчишкой. Единственная причина, почему ее давным-давно не вырыли и не выбросили, заключалась в том, что никому не нужен был тот клочок земли, на котором она росла. Я решил, что если это растение нуждается в моральной помощи, так тому и быть. Итак, я тайком, чтобы пришелец меня не заметил, пробрался к сараю и встал перед этой розой. Я начал думать о ней, добрые мысли, хотя одному Богу известно, как трудно думать доброжелательно о таком жалком кустике. Я чувствовал себя идиотом и надеялся, что никто из моих соседей не увидит моих упражнений, но продолжал свое. Кажется, на первый раз я достиг немногого, но раз за разом возвращался к розе. Примерно через неделю я дошел до того, что в самом деле полюбил эту розу. А еще через 4 дня заметил в ней некоторые перемены. К концу 2-й недели роза из тощего жалкого куста превратилась в цветок, который любой любитель роз был бы горд иметь в своем саду. Роза сбросила свои изъеденные червями листья и выпустила новые, которые казались такими блестящими, словно их навощили. Затем появились крупные цветочные почки, и вскоре куст весь засиял в желтом ореоле. Однако я не совсем поверил первому опыту. Где-то в глубине души я подозревал, что пришелец видел мои упражнения и слегка помог мне. И решил проверить свою теорию еще раз там, где мой гость не мог помешать. В нашей конторе Милли вот уже 2 года старалась вырастить африканскую фиалку, и к описываемому мною моменту уже готова была признать свое поражение. Я часто отпускал шутки насчет этой фиалки, так что иногда моя секретарша даже дулась на меня. Подобно желтой розе, это было несчастнейшее из растений. Его поедали насекомые. Милли часто забывала его полить, цветок не раз роняли на пол, а посетители использовали горшок в качестве пепельницы. Я, естественно, не мог дать фиалке такой интенсивный курс лечения, как желтой розе, но взял за правило ежедневно останавливаться по несколько минут возле окна и думать о ней по-доброму. Через пару недель фиалка стала выпрямляться и крепнуть, а к концу месяца расцвела впервые за свою жизнь. Тем временем курс обучения пришельца продолжался. Вначале он отказывался входить в дом, но в конце концов достаточно поверил мне, чтобы войти в комнаты. Однако он не любил проводить много времени в закрытом помещении, так как дом был чересчур переполнен напоминаниями о том, что наша цивилизация – цивилизация, потребляющая растения. Мебель, одежда, крупы, бумага, даже сам дом – все было сделано из растений. Я достал старую катку, наполнил ее землей и поставил в углу столовой, чтобы мой подопечный, если захочет, мог питаться в доме, но я не помню, чтобы он как раз воспользовался ею. Хотя тогда я и мысли не допускал о том, но понимал, что все, что мы с пришельцем делаем, все обречено на провал. Сумел бы кто-нибудь другой сделать лучше или нет, не знаю. Думаю, что сумел бы. Но лично я не знал, с кем и как начать разговор об этом, так как боялся, что меня высмеют. Ужасно, как мы, люди, боимся показаться смешными. Кроме того, надо было считаться и с гостем. Что бы он подумал, если бы я вдруг отдал его кому-то? Я не раз подбивал себя на то, чтобы предпринять какие-то конкретные шаги, но тут из сада выходила растенница, усаживалась рядом со мной на ступеньке, и мы начинали беседу ни о чем, по сути конкретном, а о счастье и горе, о братстве и воле. И моя решимость постепенно улетучивалась. С тех пор я часто думаю, насколько мы с ним, наверное, походим на 2 затерявшихся детей, незнакомых, выросших в разных странах, которым очень хотелось бы поиграть вместе, но ни один из них не понимал ни правил игры другого, ни языка. Знаю, знаю, вы скажете, что надо было начинать с математики. Вы показываете инопланетянину, что 2×2=4, затем рисуете солнечную систему и показываете ему на чертеже солнце, а затем тычете пальцем на светило в небе, потом показываете на рисунке землю и показываете на себя и на пол. Таким образом, вы даете ему знать, что вам известно о солнечной системе, о космосе, звездах и так далее. Затем вы вручаете ему карандаш и бумагу, чтобы он нарисовал звездную карту родного неба, свою солнечную систему и ту планету, откуда он прилетел. Но что, если он не знает математики? Что, если выражение 2+2=4 для него ничего ровным счетом не означает? Что, если он никогда не пользовался чертежами и диаграммами? Что, если он не умеет чертить или видеть, слышать, чувствовать и думать так, как это делаем мы? Чтобы иметь дело с пришельцами из другого мира, надо иметь какую-то первооснову. Но, может быть, математика не есть такая первооснова? Чертежи также? В этом случае надо искать что-то другое. Ведь должны же быть какие-то определенные, всеобщие, универсальные первоосновы. Думаю, что я знаю, каковы они. Если уж ничему другому, то этому растенице научило меня. Счастье – вот первооснова. И горе – первооснова. И благодарность, возможно, в чуть меньшей степени, и доброта, и, вероятно, ненависть, хотя мы с моим гостем никогда не имели с ней дела. Быть может, братство. Но доброта, счастье и братство – инструменты не очень удобные в обращении, когда хотят добиться понимания по какому-то конкретному вопросу, хотя в мире растений это может быть и не так. Приближалась осень. Я начал подумывать, как устроиться с моим гостем на зиму. Разумеется, я мог бы держать его в доме, но он не любил бывать в закрытом помещении. Как-то вечером мы сидели вдвоем на ступеньках заднего крыльца, слушая первых сверчков за сезон. Корабль спустился бесшумно. Я заметил его только тогда, когда он оказался на уровне деревьев. Он опустился вниз и приземлился как раз между моим домом и сараем. Я слегка вздрогнул, но не испугался и, кажется, не очень удивился. Где-то в глубине души я все время интересовался, неужели товарищи и собратья растенницы так и не разыщут его в конце концов? Корабль весь светился мерцающим светом. Из него вышли три растеницы. Но странная вещь, ни дверей, ни люков на корабле не было, и растеницы как бы вышли из него сквозь стены, и они снова закрылись за ними. Мое растеница взяло меня за руку и потянуло слегка за собой, показывая, что хочет войти вместе со мной на корабль. Чтобы успокоить меня, оно начало изливать на меня мирные успокаивающие мысли. И все время, пока это продолжалось, я слушал разговор между моим растеницем и тремя вновь прибывшими, но улавливал только какие-то неясные обрывки их беседы, едва ли осознавая, что ведется разговор, и уж, конечно, не понимая, о чем они говорят. Потом мое растеннице встало рядом со мной, а трое сошедших с корабля подошли поближе. Они по очереди брали меня за руку и некоторое время смотрели на меня благодаря за помощь и желая счастья. То же самое сказала мое растеннице, а затем они вчетвером направились к кораблю и скрылись в нем. Я стоял и смотрел, как корабль медленно уходит в ночь до тех пор, пока он не исчез из виду. И чувство благодарности и счастья постепенно меркли во мне, уступая чувству одиночества и печали. Я понял, что где-то там, наверху, есть большой корабль-матка, что в нем много других растений, одно из которых жило со мной почти полгода, тогда как другие шесть его сотоварищей умерли под забором по соседству. Я понял также, что эта корабль-матка вычерпал плодородную землю с участка Пита Скиннера. Наконец, я перестал смотреть за небо. За сараем я увидел красоту желтой розы в цвету и опять подумал о первоосновах общения живых существ. Я хотел знать, уж не используются ли счастье и доброта, а может быть, даже такие чувства, о которых мы, люди, еще не знаем в мире растений так, как мы используем науки. Ведь расцвел же розовый куст, когда я стал думать по-доброму о нем. А африканская фиалка? Разве она не обрела новую жизнь в человеческой доброте? Вам это может показаться удивительной несуразицей, но такой феномен не так уж нов или неизвестен. Есть люди, которые умеют получить из грядки или сада все, что захотят. А таких говорят, что у них дома живет зеленый помощник, мальчик с пальчик. И может быть, наличие зеленого помощника, мальчика с пальчик, зависит не только от умений или трудов, вкладываемых в растения, сколько от доброты и интереса, проявляемого к ним человеком. В течение многих веков растительная жизнь на нашей планете воспринималась как нечто собой разумеющееся. Все было легко и просто. В целом растениям уделялось мало любви. Их сажали или сеяли, они росли. В должное время с них снимали урожай. Иногда я спрашивал себя, а что, когда голод сожмет нашу перенаселенную планету в своих тисках? Разве тогда не появится крайняя нужда в раскрытии секрета садоводческого искусства? Тайны зеленого мальчика с пальчик. Если доброта и любовь могут побудить растения производить в несколько раз больше своей обычной нормы, то неужели мы не возьмем доброту в качестве орудия, с помощью которого можно спасти землю от голода? Во сколько раз можно больше получить зерна, если фермер полюбит, скажем, выращиваемую им пшеницу? Конечно, такой простой принцип вряд ли получит одобрение. Во всяком случае, он не сработает. Не сработает в потребляющем растении обществе. Ибо как можно сохранить у растения убеждение, что вы его любите и испытываете к нему добрые чувства, когда из года в год доказываете, что ваш единственный интерес к нему сводится к тому, чтобы его или съесть, или сделать из него одежду, или срубить на дрова? Я прошел за сарай и встал возле желтой розы, стараясь найти ответ. Роза разволновалась, подобно красивой женщине, которая знает, что ею восхищается, однако никаких чувств от нее не исходило. Благодарность и счастье исчезли, растворились. И ничего не осталось, кроме чувства тоски и одиночества. Вот собачьи дети эти растительные пришельцы растравили человека так, что он теперь не может спокойно съесть кашу на завтрак.

Джордж Мартин, одинокие песни Ларены Дорра. Есть девушка, которая странствует между мирами. У нее серые глаза и бледная кожа, так во всяком случае гласит легенда. А в водопаде угольно-черных волос сверкают огненные искры. Ее лоб украшает диадема из полированного металла, темная корона, которая удерживает волосы и иногда бросает тень на ее глаза. Девушку зовут Шарра. Она познала врата. Начало ее истории для нас потеряно, как и память о том мире, в котором она родилась. Конец? Конец еще не наступил, но когда он придет, мы о том не узнаем. Нам известна лишь середина. Только часть, осколок полузабытого сказания. Короткая повесть о мире, где остановилась Шарра, об одиноком певце Ларене Дорре и о том, как соприкоснулись их жизни. На одно короткое мгновение возникла долина, охваченная сумерками. Огромное фиолетовое солнце нависло над горными кряжами. Его косые лучи безмолвно озаряли густой лес деревьев с гладкими черными стволами и бесцветными призрачными листьями. Тишину нарушали лишь скорбные крики птиц-плакальщиц да журчание быстрого горного ручейка, теряющегося в лесу. Затем сквозь невидимые врата в мир Ларена Дорра вошла измученная и перепачканная кровью Шарра. На ней было простое платье, когда-то белое, но теперь грязное и рваное. Тяжелый меховой плащ едва держался на плечах. Левая рука, обнаженная и худая, кровоточила тремя длинными узкими царапинами. Девушка возникла на берегу ручья, быстро оглянулась и только после этого опустилась на колени, чтобы промыть раны. Несмотря на стремительное течение, вода показалась ей слишком темной и мутно-зеленой. Однако Шарра очень устала, ее мучила жажда, и она решила рискнуть. Девушка напилась, ополоснула лицо и перевязала руку оторванным от подола куском ткани. Пурпурное солнце уже почти скрылось за горами, когда Шарра нашла подходящее место среди деревьев и улеглась.

Неожиданно она почувствовала, как ее поднимают чьи-то сильные руки. Шара принялась отчаянно сопротивляться, сообразив, что ее куда-то несут, однако незнакомец лишь крепче прижал ее к себе. «Тише!» Услышала она ласковый голос и в свещающихся сумерках успела разглядеть худое лицо. «Вы совсем слабы», — произнес мужчина. «А ведь скоро спустится ночь. Нам следует поспешить в замок». Шара прекратила сопротивление, хотя знала, что не должна сдаваться. Она устала, ведь ее война началась так давно. Когда? «Зачем?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила. «Кто вы? Куда мы идем?» «Туда, где вы будете в безопасности», — ответила. Шара услышала плеск, словно незнакомец нес ее через ручей. А впереди, среди гор, на фоне заходящего солнца, разглядела неровные очертания высокого замка с тремя башнями. Как странно, — подумала Шара. Совсем недавно его здесь не было. И ее успокоилось.

Проснувшись, Шара увидела наблюдающего за ней незнакомца. Она лежала под теплыми мягкими одеялами в кровати с балдахином. Занавеси были раздвинуты, а хозяин замка устроился в кресле, стоящем в самом темном углу комнаты. В его глазах отражалось мерцающее пламя свечей, подбородок он положил на сцепленные кисти рук. «Вам лучше?» — не меняя позы, спросил он. Шара уселась и тут же обнаружила, что обнажена. Быстрое точно подозрение, ее рука метнулась к голове. Однако темная корона оставалась на месте, холодный металл приятно ласкал лоб. Успокоившись, Шара откинулась на подушке и натянула одеяло до подбородка. «Намного лучше», — ответила она, и только сейчас поняла, что все раны затянулись. Незнакомец улыбнулся задумчиво и печально. У него было сильное лицо с огромными темными глазами, таких шарик глаз до сих пор видеть не приходилось, и волосы цвета вороного крыла, спадавшие на лоб крупными локонами. И хотя поза хозяина прятала его стать, не вызывала сомнений, что он может похвастаться высоким ростом и великолепным сложением. Поверх костюма и накидки из мягкой серой кожи он набросил меланхолию, точно плащ. «Следы когтей», — задумчиво проговорил он и улыбнулся. «У вас на руке следы когтей, одежда изорвана. Кто-то вас сильно не взлюбил». «Что-то», — поправил его Шара. «Страж, стоящий у врат». Она вздохнула. «У врат всегда есть страж. Семеро наложили запрет на путешествие между мирами. Но мне они мешают особенно старательно». Незнакомец опустил руки на подлокотники кресла и кивнул, однако грустная улыбка не покинула его лица. «Итак», — сказал он, — «вы знаете семерых, и вам известно о вратах». Он перевел глаза на ее лоб. «Корона, конечно. Мне следовало догадаться раньше». «Вы и догадались», — улыбнулась Шара. «Более того, вы знали, кто вы и куда я попала». «В мир, который я мог бы считать своим», — ровным голосом ответил он. «Тысячи раз я давал ему имена, но ни одно из них не показалось мне подходящим. Однажды, правда, я придумал название, которое мне понравилось, но я его забыл. С тех пор прошло слишком много времени. А вот меня зовут Ларен Дор, то, что звали когда-то, когда в этом

наверное, не стал возражать Лорен Дор и весело рассмеялся. «Я тот, кем хочу быть. Здесь нет никого, кто бы мне возражал». «Как вы исцелили меня?» — поинтересовалась Шара. Он смущенно пожал плечами. «Вы попали в мои владения, а я наделен определенными способностями. Не такими, как имел раньше, но все же спасибо». Впрочем, складывалось впечатление, что она ему не очень поверила. Лорен нетерпеливо взмахнул рукой. «Тебе кажется, что такое невозможно?» — он неожиданно перешел на «ты». «Дело в твоей короне, естественно. Ну, скажем так, ты провалишь наполовину. Пока ты в ней, я не могу причинить тебе никакого вреда, но зато в моих силах».

Казалось, Шара удивилась. «Ты знаешь мое имя? Откуда?» Он встал, улыбаясь, подошел к ее постели и присел на краешек. Не ответив на вопрос, взял ее за руку и нежно провел по ней ладонью. «Да, мне известно твое имя», — проговорил он. «Ты Шара, та, что странствует между мирами. Столетия назад, когда горы еще имели иную форму, а фиолетовое солнце испускало пурпурные лучи в самом начале цикла, семеро сообщили мне, что ты здесь появишься. Я ненавидел их, всех до одного, и всегда буду ненавидеть, но той ночью я приветствовал подаренное ими видение. Они назвали твое имя и заверили, что ты обязательно придешь в мой мир. Они сказали еще кое-что, но мне хватило и одного знания, что я тебя увижу. Обещание. Начало или конца, но обещание перемен. Мне любые перемены приносят радость. Я прожил здесь 1000 солнечных циклов Шара. Каждый из них длится столетие. Один, все время один. А события, отмеряющих с

Он сильно сжал ее руку. «Что я тебя полюблю», — ответил Ларен Дор. Его голос по-прежнему переполнял их печаль. Впрочем, я не рассматривал их слова как пророчество. Я и сам мог бы сказать то же самое. Много лет назад, мне кажется, тогда солнце заливало мой мир желтым светом. Я понял, что полюблю любой голос,

Фара проснулась на рассвете, когда яркие пурпурные лучи солнца ворвались в ее спальню через высокое стрельчатое окно, которого она не заметила вчера, когда ложилась спать. Ларен приготовил длинную одежду, свободный желтый халат, алое, украшенное самоцветами платье и темно-зеленый костюм. Она выбрала костюм и быстро оделась. Прежде чем выйти из комнаты, Шара выглянула в окно. Она находилась в башне и смотрела на осыпающуюся крепостную стену и треугольный пыльный двор. Две другие башни, которые заканчивались коническими шпилями, определяли две оставшиеся вершины треугольника. Сильный ветер трепал серые флаги, украшавшие стены. Все остальное застыло в неподвижности. Однако за крепостными стенами Шара не увидела ничего, даже отдаленно похожего на долину. Замок вместе с двором и кривыми башнями стоял на вершине горы, а вокруг высились скалы, зазубренные пики которых венчали блестящие ледяные шапки, пламеневшие фиолетовым сиянием. Окно было плотно закрыто, но ветер казался холодным. Шара распахнула дверь спальни и быстро сбежала вниз по каменной винтовой лестнице, которая вела через двор к главному зданию. Она прошла по бесчисленным комнатам. В иных ничего не увидела, кроме пыли, другие же поражали воображение изысканной роскошью обстановки. Наконец, Шара нашла завтракающего Лорена. Стол ломился от еды и напитков. Рядом с хозяином пустовало место. Девушка села, взяла бисквит и не смогла удержаться от довольной улыбки. Лорен улыбнулся в ответ. «Сегодня я уйду», — сказала Шара. «Мне очень жаль, Лорен, но я должна найти врата». На лице Ларена Дорровна появилось выражение безнадежной печали. «Ты вчера мне об этом сказала», — вздохнул он. «Выходит, я напрасно ждал столько лет». На столе стояли мясо, фрукты и молоко, в вазочках лежало несколько сортов печенья. Шара наполнила свою тарелку, не поднимая на Ларена глаз. «Я сожалею», — повторила она. «Останься», — предложил он. «Хотя бы ненадолго. Ты ведь можешь себе это позволить? Я буду петь для тебя и покажу свой мир». В его широко раскрытых темных глазах застыла просьба, почти мольба. Шара заколебалась. «Ну, врата удается найти не сразу, но, Ларен, потом я уйду, я дала слово. Ты понимаешь?» Он улыбнулся и беспомощно пожал плечами. «Да, конечно. Послушай, я знаю, где находятся врата. Тебе не придется их искать. Останься со мной на месяц, а потом я отведу тебя к вратам». Он внимательно посмотрел на девушку. «Ты странствуешь уже очень давно, Шара. Быть может, пришла пора отдохнуть?» Медленно, не спуская глаз с Ларена Дора, она наслаждалась вкусом плода. «Возможно, ты прав», — проговорила наконец она, тщательно взвешивая каждое слово. «И у врат меня, естественно, будет ждать страж. Ты мне поможешь. Месяца-то не так уж и много. В иных мирах мне приходилось задерживаться на годы». Шара кивнула, и на ее лице появилась улыбка. «Да, пожалуй, так я и поступлю». Ларен легко коснулся ее руки.

0: После завтрака он показал ей свои владения. Он доставил их в огромную подземную пещеру, озаренную зеленым сиянием, где с бесчисленных сталактитов капала прозрачная вода, а отары слепых белых овец жалобно блеяли под крепостными стенами. Ларен хлопнул в ладоши и улыбнулся. В тот же миг вокруг них поднялись непроходимые джунгли. Деревья, расталкивая друг друга, устремлялись прямо в небо. Землю устилал ковер из гигантских цветов самых причудливых оттенков. Весело верещали взобравшиеся на крепостные стены клыкастые обезьяны. Ларен Дор еще раз хлопнул в ладоши. Стены мгновенно опустили, а путешественники оказались на песчаном берегу бескрайнего океана. У них над головой парила громадная синяя птица с тонкими, словно бумага, крыльями. Он показал ей это и многое-многое другое. А в конце, когда сумерки собрались накрыть мир темным пологом, Ларен вернул замок на вершину холма. Ишара вновь увидела лес, где среди темных стволов нашел ее Ларен Дор и услышала знакомые стенания птиц-плакальщиц, порхающих среди прозрачных листьев.
1: «Здесь совсем неплохо», — заметила Шара, обернувшись к нему.
0: «Верно», — ответил Ларен. Его руки лежали на каменных перилах, он не сводил глаз с раскинувшегося внизу леса.
1: «Однажды я прошел его пешком с мечом за поясом и посохом в руках.
0: Не раз испытывал я истинную радость, открывая новые тайны за каждым следующим холмом». Он усмехнулся.
1: «Много лет минуло с тех пор. Теперь мне хорошо известно, что лежит за каждым следующим холмом.
0: Еще один пустой горизонт». Он посмотрел на Шару и пожал плечами, характерный для него жест.
1: «Наверное, существует ад много страшнее, но этот мой собственный».
0: «Тогда пойдем вместе», — предложила Шара.
1: «Отыщем врата и покинем твой мир. Существуют и другие вселенные. Возможно, они не такие причудливые и красивые, но там ты забудешь об одиночестве».
0: Ларен вновь пожал плечами.
1: «У тебя все так просто получается», — равнодушно отвечал он. «Я уже давно нашел врата Шара.
0: И тысячи раз пробовал через них проникнуть. Стражи не пытались удержать меня. Я делал несколько шагов, передо мной на миг возникал другой мир, и вновь я оказывался в стенах своего замка. Нет, я не в силах отсюда уйти».
1: Она сжала его ладонь двумя руками. «Как печально. Так долго жить в одиночестве. Должно быть, ты очень сильный, Лара. Мне хватило бы нескольких лет, чтобы сойти с ума».
0: Он с горечью рассмеялся.
1: «О, Шара! Я тысячи раз сходил с ума. Семеро исцеляли меня».
0: Он притянул ее к себе. Холодный ветер усиливался. «Пойдем. Мы должны быть в замке до наступления темноты». Они вернулись в башню, поднялись в спальню, уселись рядом на постели Шары, и Ларен принес поесть. Черное снаружи и красное изнутри мясо, белый горячий хлеб и желтое вино. Они ели и вели беседу. «Почему ты здесь?» — спросила Шара, запивая еду глотком вина. «Чем ты их оскорбил? Кем был раньше?»
1: «Я почти ничего не помню. Иногда ответы приходят ко мне во сне», — ответил Ларен. «Но теперь я уже не в силах отличить, какие из них правдивые, а какие являются порождением безумия».
0: Он вздохнул. «Порой снится, будто я был королем, великим властелином в каком-то ином мире, а моя вина состояла лишь в том, что я сумел сделать свой народ счастливым. Мои подданные забыли о семерых, их храмы пришли в запустение. Однажды я проснулся в своей спальне и обнаружил, что все слуги исчезли. Когда вышел наружу, оказалось, что растаял, и мой прежний мир не стал, и женщины, которая делила со мной ложу. Но меня посещают и другие видения. Часто вспоминаю, что был богом. Ну, почти богом. Я обладал могуществом и даже создал собственное учение, которое отличалось от того, что проповедуют семеро. Они боялись меня, но в одиночку справиться со мной не могли. Однако против семерых одновременно у меня не оставалось ни шанса на победу. В конце концов, они вынудили меня вступить с ними в бой, одержали верх и отправились сюда, оставив лишь малую толику прежнего могущества. Жестокая ирония судьбы. Будучи богом, я учил свой народ, что только объединившись, они сумеют победить тьму, а любовь, смех и умный собеседник помогут им в трудную минуту. Семеро лишили меня и любви, и смеха, и умного собеседника. Но и это не самое худшее.
1: Бывают моменты, когда мне кажется, будто я всегда жил здесь, что я родился в этом мире множество веков назад. И все остальные воспоминания посланы мне для того, чтобы заставить страдать еще сильнее. Шара не сводила с него глаз. Лорендор смотрел в пустоту, в далекий мир печальных

0: Иван немного помолчал, и его глаза проснулись.
1: «Шара!» — взволнованно заговорил он. «Будь осторожна. Даже твоя корона не поможет, если они решат объявить тебе войну. И бледный младенец Бакалон будет терзать тебя. Наслас насладится твоей болью, а Саагаэль попытается отнять душу». Шара содрогнулась. Она взглянула на свечи и обнаружила, что те почти догорели. Как долго длился рассказ Варена Дора. «Подожди», — сказал он, встал и вышел в дверь, которая появилась рядом с тем местом, где раньше было окно. Как только село солнце, все окна превратились в глухой камень. Вскоре Ларен вернулся. У него на груди на кожаном ремне висел необычный инструмент из черного полированного дерева. Шаре никогда не доводилось видеть ничего подобного. 16 разноцветных струн, причем под каждой яркая полоса, инкрустированная в гладкое дерево инструмента. Когда Ларен сел, нижняя часть диковинного устройства оказалась стоять на полу, а верхушка доходила ему до плеч. Он чуть тронул струны. Вспыхнул свет. Комната наполнилась звуками музыки, которые тут же стихли. «Мой спутник», — улыбаясь, проговорил он. Ларен Дор снова коснулся своего инструмента. Раздался нестройный аккорд, а в воздухе замерцали причудливые узоры. Он запел.
2: «Я повелитель одиночества. Мои владения пустынны».
1: Первые слова прозвучали совсем негромко. Голос у Ларена оказался нежным, мелодичным и будто окутанным какой-то призрачной дымкой. Шара слушала песню внимательно, пытаясь запомнить, ее касались и проплывали мимо, снова превращаясь в туман слова, а вместе со словами и музыкой печальная и таинственная, рыдающая и полная неясных обещаний тысяч нерассказанных легенд. По всей комнате разгорелись свечи, мерцающие сферы поплыли по замку, воздух заискрился множеством цветов. Слова, музыка, свет. Ларен Дор соткал из них видение. И тогда он предстал перед Шарой таким, каким видел себя в снах. Высоким, сильным и гордым королем с черными, как у нее, волосами и сверкающими глазами. Сияющая серебряная корона украшала его чело. На бедре висел тонкий прямой меч. Этот Ларен, молодой Ларен из снов, двигался без малейших следов меланхолии в мире великолепных минаретов из слоновой кости и лениво несущих свои воды голубых каналов. Мир вращался вокруг него, друзья и подруги, и одна особенная женщина, которую Ларен привлекал к себе словами и сполохами цветного огня. А впереди его ждали бесконечные дни, наполненные радостью, смехом и счастьем. И вдруг неожиданно темнота, мрак. Он оказался здесь. Музыка застонала, свет померк, слова стали печальными и потерянными. Шара видела, как в знакомом, но ныне пустом замке пробуждается Ларен. Вот он бродит анфиладами комнат, потом выходит наружу. Его глазам открывается совершенно чужой мир. Она наблюдала, как он покидает замок, направляясь в сторону скрытого туманом далекого горизонта, в надежде, что это всего лишь дым. Он шагает все дальше и дальше. Каждый день перед ним открываются новые дали, и огромное тугое солнце испускает красные, оранжевые и желтые лучи, но его мир остается пустым. Наконец он возвращается в замок, в свой новый и единственный дом. Его белоснежные одежды стали серыми и тусклыми, однако песня не смолкла. Проходили дни, годы, столетия. Ларен уставал, сходил с ума и не старел. Солнце сияло зеленым и фиолетовым, и варварскими желто-бело-голубыми лучами. Оно заливало землю, но с каждым циклом в этом мире становилось все меньше красок. Так пел Лара на пустых днях и ночах, когда лишь музыка и воспоминания помогали ему сохранить рассудок, и, слушая его баллады, Шара ощутила всю полноту его чувств. Когда же видение померкло, музыка умерла, нежный голос смолк, Ларен с улыбкой посмотрел

Рассвет следующего дня выдался холодным и облачным, но Варен повел Шару в лес на охоту. Они преследовали стройные белые животные, то ли кошку, то ли газель, которая двигалась слишком быстро, и они не могли ее ни догнать, ни даже разглядеть. Шару это вполне устраивало, погоня увлекала ее гораздо больше, чем убийство. В стремительном беге по темному лесу с луком в руках и колчаном темных деревянных стрел, которым ей так и не пришлось воспользоваться, было что-то завораживающее. Оба надели теплые меховые плащи, а Ларен часто улыбался Шаре из-под капюшона, украшенного волчьей головой. Прозрачные и хрупкие, как стекло, листья звонко крошились у них под ногами. Потом они вернулись в замок, и Ларен устроил в главной обеденной зале грандиозные пиршества. Они улыбались друг другу, сидя на противоположных концах огромного стола, и Шара наблюдала бегущие за окном над головой Ларена облака до тех пор, пока окно не превратилось в камень. «Почему так происходит?» — спросила она. «Почему ты никогда не выходишь по ночам из замка?» «Ну, у меня хватает на это причин», — пожав плечами, ответил он. «По ночам здесь нет ничего хорошего». Ларен взял в руки изысканный инкрустированный самоцветами кубок и сделал несколько глотков горячего вина с пряностями.

светятся в ночи, словно призрачные лампады. Временами звезды опускают вуаль, чтобы скрыть свое сияние, и ночи становятся таинственными, будто пронизанными магическим сиянием. Именно в такие ночи я выходил в море под парусом вместе с своей любимой. Прекрасное время для песен. Его голос снова стал печальным. Темнота проникла в комнату, темнота и молчание, и Шара едва различала лицо Ларена Дора. Потом она поднялась, подошла к нему и присела на край стола рядом с его стулом. Ларен...

Могуществом и несгибаемой волей он был сильнее меня. Однажды ночью семеро схватили его, но не убили, а лишь перенесли из нашего мира в иной. Вот я и пытаюсь его найти. Я знаю о вратах, и на мне темная корона, так что им не просто меня остановить. Ларен пил вино и наблюдал за игрой мерцающего света на металле пупка. Существует бесконечное множество миров шара. У меня есть время. Я, как и ты, Ларен, не старею. Я его найду. Ты так сильно его любишь. Шаре не удалось скрыть промелькнувшую на лице счастливую улыбку. Да, промолвила она, но теперь ее голос казался немного потерянным. Да, он подарил мне счастье, Ларен. Мы пробыли вместе совсем недолго, но он действительно сделал меня счастливой. И семеро ничего не могли отнять. Я радовалась, если просто смотрела на него, или когда он меня обнимал. А еще я так любила его улыбку. Понятно. Ларен Дор тоже улыбнулся, но она получилась горькой. Наступила неловкая тишина.

Да, множество раз, Фара. Я видела Вселенную, где янтарное солнце сияет для единственного мира, а огромные небеса остаются пустыми всю ночь. Мне довелось побывать в стране черных шутов. Там вообще нет неба, а шипящие солнца горят под поверхностью океана. Я бродила по болотам Карадайна и наблюдала за тем, как маги зажигают радугу, чтобы осветить лишенную солнца землю. «В моем мире нет звезд», — сказал Лара. «Неужели это так тебя пугает, что ты всегда остаешься в замке на ночь?» «Нет, конечно же, все не так просто». Он взглянул на девушку. «Хочешь посмотреть?» Шара кивнула. Факелы погасли так же внезапно, как загорелись, и комната погрузилась в темноту. Шара заглянула за плечо Ларена Дора, который даже не пошевелился. Каменная стена у него за спиной исчезла, словно пыль, и в комнату хлынул свет. Небо оставалось темным, однако Шара прекрасно видела, как на его фоне двигается какое-то существо. Оно светилось. Земля во дворе, камни крепостных стен и серые флажки — все заливало ее, его яркое сияние. Шара в недоумении подняла глаза и почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Чудовище оказалось выше горных хребтов и заслонило собой половину неба. Несмотря на яркое сияние, Шара поняла, что оно темнее глубочайшего мрака. Страшилище отдаленно напоминало человека, одетого в длинный плащ с капюшоном. Тьма под ним казалась чернее самой пустоты. Лишь тихое дыхание Лары, биение ее собственного сердца, далекие рыдания птиц. В голове Шары зазвучал демонический хохот. Мерзкая тварь взирала на нее сверху вниз, и Шара ощутила, как ее душу заполняет холодный мрак. Застыв на месте, она не могла отвести взгляды от диковинного существа, которое тоже замерло. Потом чудовище повернулось, медленно подняло руку, и рядом возник крошечный человечек с огненными глазами. Он отчаянно кричал и звал Шару. Она вскрикнула и отвернулась, а в следующее мгновение окно исчезло. Осталась лишь стена, грубый надежный камень, ряд горящих факелов и Ларен, обнимающий ее своими сильными руками. «Всего лишь мираж», — негромко проговорил он, крепко прижал к себе девушку и погладил ее волосы. «Я часто испытывал себя по ночам», — задумчиво продолжал он. «Но в том нет никакой нужды. Они приходят по очереди, чтобы поглазеть на меня. Каждый из семерых. Я много раз видел их черные силуэты на фоне чистого темного неба. Они мучают тех, кого я любил. Я больше не выхожу после наступления темноты. Остаюсь внутри замка и пою, а мои окна сделаны из ночного камня. Я чувствую себя оскверненной», — все еще дрожа пробормотала Шара. «Пойдем», — сказал Лара. «Наверху есть горячая вода, и ты смоешь холод, а потом я для тебя спою». Он взял ее за руку и повел в башню. Шара приняла горячую ванну, а Лара настраивал свой инструмент у нее в спальне. Когда она вернулась, завернутая с ног до головы в огромную мохнатую простыню, Ларен уже ждал ее. Шара уселась на кровать и стала выглядеть.

сей раз он спел ей о другом сне, в котором был богом и врагом семерых. Могучий мотив, перерываемый молниями и волнами страха, лучи света сливаются, чтобы образовать алое поле битвы, на котором ослепительно белый Ларен сражается с тенями и чудовищами из кошмаров. Их семеро. Они окружили его плотным кольцом, со всех сторон атакуя копьями абсолютного мрака. Ларен отвечал им огнем и бурей, но в конце концов они его одолели, сияние померкло, песня снова зазвучала тихо и печально.

мужика. Застрелили у Зуева. Там ореховских любят.

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху. Он из-за

0: 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании.
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

21st century. Century.

kleiner und kleiner. Und am Ende sind wir nicht mehr da. 1,79 Meter.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Black Radical Love.

the night.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate. Минуточку, сейчас
0: себя. Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Уёбище

мое бессия, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Мое бессия, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты.

как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.

ее вещая. Хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Ой, обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает.

опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел, опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел.

гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.

Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует, не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне, тебе пусть советует твой. Только будь осторожен, а если ты девочка, будь осторожна.

0: Таблетки снимают стресс.
1: Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует, не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне, тебе пусть советует твой. Только будь осторожен, а если ты девочка, будь осторожна.

всегда договариваться. Кому, когда, с кем ебаться, чтоб не обламываться.

beautiful and perfect world.

0: are looking for this lost paradise, but reality drag us an eternal deep. We are falling down, falling down, and rise again to infinity.
1: Вряд ли случится. Запястья у него скованы тяжелыми цепями, которые пропущены через специальные отверстия в полу, а далее вокруг его ног и под массивным деревянным стулом, на котором он сидит. Он мог лишь слегка ерзать на стуле, не более того. «Ну, шпионом вас, конечно, не назовешь, не правда ли?» — обратился к нему сотрудник спецотдела. Он стоял и выглядывал через малюсенькое окошко в холл. К тому же я крайне сомневаюсь, что Александр Цицерон – ваше настоящее имя. «Конечно, я не шпион», – ответил Цицерон. «Я преподаватель экономики». Мужчина повернулся лицом к нему. «Нам еще предстоит выяснить, кто вы такой, профессор». Он наклонился вперед и уперся кулаками в стол. «Не пытайтесь убедить нас, будто невиновны. Вы окончательно выдали себя, убив констебля». «Тогда расстреляйте меня за это», — предложил Цицерон. «Зачем мне вам еще что-нибудь рассказывать?» Мужчина улыбнулся и распрямился. «О, нет! Расстреливать мы вас не будем. Вы слишком ценны, чтобы так с вами поступать. Нет, мы оставим вас в живых». Он обошел Цицерона, встал у него за спиной и наклонился над его здоровым ухом. «Может, вам удастся протянуть несколько недель? Имейте в виду, у нас есть прекрасные специалисты». Цицерон пытался повернуть голову и, наконец, уголком глаза сумел разглядеть мужчину. «Почему вы не скажете напрямик, что вам нужно?» – поинтересовался он. «Что мне нужно?» – переспросил мужчина. Он снова обошел стол, теперь с другой стороны, и склонился над ним, глядя прямо на Цицерона. «Раз уж вы так добры, профессор, и спрашиваете, что мне нужно, чтобы вы и подобные вам убрались туда, откуда пришли».
2: «То есть в Порт-Сент-Пол», — уточнил Цицерон. «Но ведь он даже не заметил, как мужчина его ударил. Удар пришелся под раненое ухо.